но ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключай.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DisExstyle. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

И ветер. Спину давит жадно.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Так бы хотелось не расставаться.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
3: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

выдохи, вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезненно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, чтоб все счастье в одни было руки дано.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца on-man show, сольные концерты, как это делал Жан Татля, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: ты его хранил, какой нахрен танк? А?
1: Затянула пацана на узды тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия.
2: Такая индустрия.
3: Такая индустрия.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер, дорогие мои. Я тут параллельно, у меня тут, короче, полная жопа, и я тут пытаюсь одновременно, как это называется, да, и за сиську, и за письку. Так, сейчас, ребятушки. Непонятно, что у нас со стримом происходит. Января, пусть у нас будет января 2021-го. У меня тут прямо перед эфиром компьютер решил обновиться. Так это было здорово. Вот, и вот так вот. Так, что нам надо? Сейчас я, ребятушки, давайте чатик обновим, чтобы его на стриме было видно. Так, ну, судя по тому, что начали писать, во ВКонтакте стрим работает. Это хорошо. Вот, Натаха, привет. Ленка просит улыбочку. Зайчик, на тебе улыбочка. Вот, что там у нас еще? Дениска, привет. Костик, здравствуй, дорогой. Вот, и, собственно, Дискорд тоже весь полный. Слайк, привет. Валентинка, здорово. Антоха, здравствуй. Вера, Ника, которая, приветище. Вадим, Геннадий, Стрела Морфея, здравствуйте. Ребят, вроде со всеми поздоровался, с сегодняшне написавшими. Вот, все остальные подтянутся. Так, кто мне скажет, в Ютубе идет трансляция или нет? Непонятно. Так, давайте я попробую тут что-нибудь написать. Ку напишем. Вот, гипотетически, как только она пойдет... Качество соединения отличное, пишет. Но саму трансляцию я не вижу. Ладно, хрен с ней. Будем надеяться, что она там идет. А итак, друзья, как вы видите, Костик у нас опять бухой. У меня тоже есть что выпить. Поэтому сегодня у нас продолжение. Вы смотрите, как хорошо в этом году я успел, да? Мы 30 декабря сделали миксер, встретились, прибухнули. И на старый Новый год, вот же он, опять же он, сука, миксер. И опять мы сегодня прибухнем. Вот, давайте начнем сегодня программу с победителя альтернативного голосования группы М17. Вот видите, на стриме я еще голосовалку не убрал старую, чтобы все видели. Вот, я их включу сейчас нон-стопом целый один трек. Вот, а пока я попытаюсь тут разобраться все-таки, что вообще происходит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, радиослушатели, приветствую вас всех. Мы уже давно общаемся с теми, кто смотрит видеострим. Вот. Ну а те, кто слушают радио, как бы вам мерси, привет. Мы тут чистим мандарины. И я Коляновну расстроил. Она увидела, что я спер два мандарина. Коляновна, один мандарин я тебе оставил. Там есть. Так, вот. Ну что? Что, друзья, с Новым годом вас! Я надеюсь, что с новым счастьем. Вот, у кого старое счастье сохранилось, тоже берегите его. Вот, ну, может, кому-то и нового подвалило. Вот, хочу поздравить вас теперь еще и со старым Новым годом. И, собственно, за это мы сейчас и дерябнем. Вот, сегодня, ребятушки, набрал я, вот, насколько мне кажется, насколько сегодня робот не работал, вчера, вернее, сегодня ночью. Робот не работал, выбирал собственноручно треки, ребятушек набрал новеньких. Они у нас еще ни в миксерах, ни в чем не участвовали. Вот, соответственно, сегодня все-все-все прям новенькие. Все-все-все прям у нас свеженькие, да? Хочу сразу рассказать, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp. Кстати, надо эту суку запустить. 902-75-00-59. Кому удобно писать в WhatsApp, пишите туда. У нас есть, кому удобно общаться, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио». Вот, там в видеозаписях находите стрим. Находите стрим и пишите в комментариях к стриму. Вот, я эти комменты вижу, они у меня здесь вот на мониторе появляются. Вот, ну и, конечно же, наш Дискорд. Удобнее всего и сподручнее, и правильнее всего общаться в Дискорде, потому что он не тупит, не глючит, и я все там вижу сразу, и вы тоже все видите сразу. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, но только делайте это тогда, когда звучит ваша песня в эфире, чтобы нам просто не спамить чат. Вот, если вы кому-то из слушателей понравитесь, они, конечно же, сразу же смогут перебраться по ссылочке к вам в группу и добавиться. Вот, ссылка на наш Дискорд-чат находится в эфирной теме во ВКонтакте, а также есть большая жирная кнопка «Эфирный чат», так она и называется, тыкайте туда, там все инструкции есть. Вот, собственно, все озвучил, давайте начинать, и сегодня самые первые у нас, вот я не знаю, как правильно назвать, группа или проект, кто вы, это у нас ребята из Калуги. Вот, прям рядышком они. Наверное, все-таки это проект Нора. Называется он Нора или Нора, я уж не знаю, как правильно. Вот, про себя написали следующее. Российская вокалистка Анна Малолетнева, известная слушателям по музыкальному проекту Нора, представила новый сингл, получивший название «Выше». Вот, релиз записан там-то. «Выше» — это просто песня о лете, о легкости, свободе и счастье. Вот, ставим, слушаем, вы комментируете, я бухну и закушу Коляновными мандаринами. Ссылочку на трек сейчас брошу в Дискорд. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други и подруги, приветствую всех на неформатном радио. Сегодня среда, сегодня программа «Миксер». Я смотрю, у меня ОБС-ка опять рвет стрим. Вот, видимо, на видосе мы пропали, но на радио-то мы есть. Ничего страшного. Вот, видос это так, подспудно. Основное вещание у нас идет в радиоканал, в ухи. А в глаза это так, чтобы вы знали, когда поднимать стопочку, когда бухать. Вот, чтобы вы видели, кто вступил к нам в группу и как движется альтернативное голосование. Вот, только что у нас отзвучала Нора. Вот, Аня нам написала ударение на «о», так что я все правильно прочитал. Вот, Анька, у вас плюс один, я вступил. Валентина пишет: мелодичная песня. Слайк написал: наш минский друг, вроде все добротно сделано, но лично мне песня никак не заходит. Наверное, это женский вокал мной не воспринимается. Ну, ты знаешь, в последнее время женские вокалы тобой начали восприниматься. Что это у тебя последнее? Как-то прям Новый год с новым неприятием женского вокала. Ну, ладно, это нормально. Так, Натаха пишет: красиво, приятно. Антоха написал: такое ощущение, что вокалистка Айова научилась петь. Голос уж очень похож, но мне зашло. Вот, Вадим пишет: хороший голосок, хорошая песня. Так, что там у нас? Пишет Костик: скоро взорву твое радио, в хорошем смысле слова. Давай, взрывай, это же хорошо. Так, что там еще? Песня ничего так зашла. Митяй пишет: нормас. Так, я вижу, что тут звука у нас нет у них. А, вот он, есть, есть, это мне так кажется. Вот, ну, собственно, всем понравилось. Где народ? Где? Куда все делись? Куда все делись? Почему? Я не вижу никого. Вы что еще, не вернулись с Нового года? Пора уже, пора, друзья. Вот, ну, мне понравилось, у девочки хороший голос, прям вот зачет, зачет. Я вступил, Анька, так держать. Мне, знаете, что прям вот вкурил вот этот минимализм. Очень хорошо, что не наворотили ничего туда, потому что она как бы и не... Вот сейчас бы туда напихали бы всякое дрянь, и получилась бы очередная попсятина, да? А так вот прям минимально, и вот эта вот хрипотца такая хорошая. Здорово, мне понравилось. Вот, так держать, вступил в группу, грузи еще треков, хочу послушать, что у вас там еще есть. Ну и, конечно же, обязательно куда-нибудь возьмем. Еще. Вот, ну, теперь как бы всю неделю голосуйте. Всю неделю голосуйте за песню. Голосовалка покажет. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас, вот я сперва думал, что не выговорю, а потом пригляделся, я понял, что тут написано. Hacked Face. Hacked Face. Так, где эти чуваки? Вот же они. Это у нас Ужгород. На самом деле не знаю, где это находится, потому что как-то я не сталкивался даже с таким местоположением. Ну вот написано: дислокация Ужгород, Hacked Face, Oxygen, трек называется. Вот, собственно, насколько я понял, петь будут они по-британски. Про себя написано следующее: «Привет, мы молодая группа из Ужгорода. Наша деятельность длится уже более года, и за это время у нас уже было несколько живых выступлений. 1 августа у нас вышел первый трек «Оксиген», кислород, короче, который отправили вам. В данный момент группа работает над своим первым EP. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем. Ужгород, Hacked Face, кислород, поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, только что у нас отработали ребята Hacked Face. Ужгород, вот Генка нам подсказал, Ужгород это Украина. Вот, молодцы, красавцы, а чё, хорошо? Так, вот смотрите, что пишут. Ну, тут я, во-первых, за кадром задал вопрос. Вот, ребят, как, насколько вы получили гастрономический шок? Просто я вот за эти праздники настолько устал жрать. Вот прям реально хочется уже посидеть голодом. Вот, если бы я жил один, то, наверное, так бы оно и было. Собакам бы я дал губную гармошку, шляпку, они бы себе на пожрать вышли бы, понавыли бы на проходной, а сам бы поголодал бы. Вот. Кстати, на Ютубе пошла трансляция наконец-то. Это не может не радовать. Так. И как бы вот прям вот мандаринки и вискарь. Все, больше ничего не могу. И не хочу даже больше ничего. Так, что нам пишут народ? Вот пропустил, что за группа хорошая, что-то европейское круто. Ну, я уже обозвался, уже сказал, что это Hacked Face. Ребята, прям копия Линкина. Игорек пишет. Так, качество хорошее. Митяй написал. Костик пишет, вообще четко мне зашло, люблю такую музыку. Продолжатели альтернативы пишут, вот так. В Дискорд пишут, неплохо звучат, неплохо звучат. И Геннадий хлестается пирогами. Вот, молодец, Геннадий. У тебя, я вижу, ты продолжаешь жрать. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще спрашивают? Антоха спрашивает, чего с тем мясом, которое ты пережарил в Новый год? В смысле, чего с ним? Сожрали, а что с ним? Мы его прям тогда и сожрали, что с ним может быть? Так, Вадим пишет, ребята, девчонки, 31 декабря собирается большая рок-туса в клубе Высоцкий. Кто будет в Москве, добро пожаловать. Всех встречу, список выступающих чуть позже. Наверное, 31 января, Вадим, да? В января, наверное, а не декабря. 31 декабря мы уже все, уже отгуляли. Вот. Леха Казарезов, здорово, здравствуй, друг. Ну и, собственно, все, комментариев больше нема. Коляновна заглядывает, хочет у меня отобрать, видимо, мандаринку. Нет, конечно, ну как, я же работаю. Я тут как бы работаю. Вот, итак, далее. Чувак, которому ни Коляновна, ни я не смогли написать, потому что у него, блин, закрытый профиль. Вот, добавился я к нему в друзья, хотел ему сказать, что, чувак, давай сегодня мы послушаем тебя по радио. Но как бы, не, если получил письмо, то дай боже. На самом деле я, когда увидел, ну уже было поздно, поздняк метаться, все, кто получили оповещение от робота, там стояла нулевая дата и нулевое время. Такая вот, сука, шутка. Такая, сука, шутка от нашего робота. Вот, поэтому кинулся во ВКонтакте всех оповестить, но не все смогли получить. Вот. Сашка, Светка, привет. Пишут, мы больше есть не можем, но очень хочется. Ты знаешь, мне даже не хочется уже. Вот даже вплоть до того. И уже знаешь, как смотришь, опять это мясо. Опять это черный экран. Не могу я жрать поганую уведу. Дай мне хлебушка, что ли. Вот что-то из этой, как это, песни. Итак, ладно. Следующий участник у нас из города Магнитогорска. Из города Магнитогорска. Атачи или Атачи, я не знаю, куда правильно ставить ударение. Про себя не написали ничего. Написали вот группу Атачи из Магнитогорска. Песни про любовь и про жизнь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Трек называется «Дым». Поехали, сейчас ссылочку брошу, ну а вы комментируйте. Юрка, привет, привет. Коляновна нет, она заглянула и ушла. Я ей сегодня истерику закатил. Я говорю, ты собираешься ли ты, сволочь, работать? Она говорит, нет, у меня еще пока праздники. Вот, так что, ну ждем, ну что сделаешь. Итак, поехали, Атачи. Магнитогорск, дым ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых системных. Я тут в видос задал вопрос, говорю, что напоминает. Вот, и почему-то все начали писать, вот смотрите, Валюха написала, напоминает песню Захара. Так, что тут у нас? Костик, по-моему, да, написал? Сейчас найду. Где? Вот, твое, Захар, что-то есть, похоже на твой стиль. Слушай, ну вот я не ожидал. Я думал, что сейчас посыпется там старый сектор газа, там постаревший чиш, а тут со мной начали срать. Вот, а Генка написал как-то однообразно. Так, вот, а человек Анатолик, привет, Свердловск к нам подключился. Как там в вашем солнечном Екатеринбурге? Вот, поздравляют они нас еще раз всех с Новым годом. Вот, это замечательно. Я все-таки удивляюсь, насколько интересно жизнь построена. Да, вот смотрите, в этом году я вам все успел. И перед Новым годом прям миксер забабахали. И вот на старый Новый год тоже миксерок. Так, музыкально особо начало песни напоминает какую-то песню. Какая-то песня напоминает какую-то песню, потому что это все-таки песня. И больше всего напоминает тем, что там играет музыка. Так, Генке больше автоматически удовлетворитель напомнил. Ну вот это же, наверное, ну прям совсем далеко. Так, Стрела Морфея пишут душевно. Славик написал, музыка частушечная, текст не впечатляет, больше похоже на набор фраз. Вокал ничего так, но кого-то напоминает. И тоже со смайликами. На любителя песни я в этот список не попадаю. Так, Свердловске холодно, и это хорошо, потому что у нас тоже... Я сегодня весь день... утеплял, доделал второй, ой, собака пришла, у меня диджейская псина мокрая, ты ходила на снег, что ли? Собака у меня сходила на снег и пришла мне рассказать. Вот, что я говорил-то, и дует у нас прям сегодня весь день вьюга ветер, и очень хорошо, что сегодня я прям дырочки, которые не допенены, прям щечкой так вдоль стены ведешь, чувствуешь, дует туда пены. Хорошо, потеплело. Вот, завтра, наверное, закончу стенки. Будет вообще красота. Вот, ладно. Послушали мы Атачи, Магнитогорск, едем дальше. Далее у нас Вероника. Вот, сейчас я открою, где она у меня. Вот же она. Город Москва. Трек называется «Музыку громче». Сегодня, кстати, девочек у нас порядочно. Порядочно у нас сегодня девочек, и такие девочки все приятные. Вот, и написала она про себя следующее. Вера Ника – честный молодой поп-рок проект. Это искренние песни для тех, кто ценит и текст, и музыкальную составляющую. Сформировалась группа в 2019 году. Автор музыки и слов – вокалистка Вера Сергиенко. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу. Поехали. Наливаем, кстати, наливаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Ну я прям кайфанул. И сделал погромче себе, и бахнул под это дело с удовольствием. Верунчик, молодец, умничка. Прям вот умничка. Если бы я был тёлкой, я бы потёк бы, наверное. Вот, всё, я вступил к вам, плюс один у вас в группе. Вот, давайте буду читать комментарии. Генка пишет, вот когда бухнёшь, всё в кайф. Тут, конечно, неплохо, но женский вокал малёха напрягает уже. Прям эмансипация какая-то в роке. Ген, ты знаешь, я наоборот очень радуюсь, когда нахожу вот таких девчонок, которые, во-первых, в роке, во-вторых, поют, а в-третьих, классно поют. Согласись, шикарно же. Потому что, вот всё, что сейчас у нас осталось из женского так называемого рока, который уже, они уже пережили роковый свой возраст, они уже все уходят в попсу потихонечку, вот, и их-то можно по пальцам пересчитать, и вот здорово же, что появляются новые девчонки, дай боже, чтобы вы прям пробились на большую сцену, и все у вас было хорошо, вот, так, Костик пишет, по мне так вокал женщины норм. Так, у меня бродяга Арсенал крепко. Я не понял, Лёха, про что ты это написал. Так, Гарик пишет, раскачала-таки, клёвая девушка, да и саунд класс. Антоха пишет, вах, какой песня, какой песня. Ой, извините, пожалуйста. Так, Валентинка пишет, супер, мне нравится, голос классный. Славик, наш минский друг, который очень не любит женский вокал и написал по музыке и женскому вокалу, песня понравилась. То есть вот это прям вот высший пилотаж. Текст так себе девчачий, но Вера Ника молодец. Ребят, я тексты не слушаю. Я честно говорю, я не слушаю тексты, потому что мой мозг их автоматически просто фильтрует. Вот когда мне песня понравилась, я ее там слушаю второй, третий, пятый, десятый раз, тогда, конечно же, я уже начинаю вслушиваться в текст. Вот, пока я слушаю вот общую картину, общий саунд, и пока вот мне все нравится. А, Верончик, грузите еще ваших треков, хочу еще чего-нибудь послушать. Так, что там у нас еще? Верка пишет, вот текст девчачий, потому что девочка писала. Спасибо за отзывы. Да нормально, ты не слушай ты никого, господи. Надо писать, что думаешь. Ты знаешь, я вот сейчас вот, уже как бы взрослый дядька, да, 42 года, и я вспоминаю по молодости, да, то есть это вот какие-то там периоды с 16 до 18 лет, было много классных текстов, но я стеснялся их показывать, стеснялся петь, фу, там сопли, а я же мужик, а я же такой весь брутальный. Блин, сейчас так жалею, а у меня все же это сгорело, у меня был пожар, у меня очень много погорело тетрадок, записей, и тогда не было интернета, тогда не было возможности сохранить это все в цифре, как-то все это было на кассетах, на бобинах, все, я приехал, когда там просто вот лужа пластика, куча пепла, и, собственно, ничего не осталось. И я вот сейчас-то я понимаю, что я тогда был дурак, что стеснялся. Вот, и сейчас вот я всегда всем молодым говорю, не стесняйтесь вы ничего. Потому что надо, вот если это пришло в голову, если душа об этом поет, то и пусть она поет. Это надо петь, это надо публиковать, и не надо ни на кого оглядываться и никого слушать. Вот, делайте то, что вы делаете, и именно это ваша ценность, это ваша индивидуальность, именно этим вы наберете людей, которым вы именно этим интересны. Не надо быть ни на кого похожими. Так, Вадим пишет, сегодня прям новенькие супервокалистки, хороший голос. Вот, ну я старался, собирал. Вот, ладно, Верунчик, еще раз тебе гран-мерси, молодец, умничка, двигайся так же, никуда ни на кого не оглядывайся, все здорово, мне все понравилось, едем дальше. Далее у нас Оля Земляника. Оля Земляника со своей земляничной поляной, сейчас у нас будет немножечко фолка. Вот, и что это у нас? Это у нас город Москва. Настырная достаточно девица. Достаточно она прям настырная. Вот. Читаю, что написали они про себя. Так, сейчас, малеха, мотнем бэкграунд. Московская группа «Земляничная поляна» или «Земляника Project» играет две концертных программы: электронную IDM Ethno Chill и живую полуакустическую программу в стиле Ethno Grunge, состоящую из авторских произведений Оли Земляники, бонусом которым являются флейтные композиции. Также есть йога-программа с мантрами и песнями-медитациями. О, Господи! Вот так ничего себе! Это звуковой коктейль из острого вокала, нежной флейты, гитары, укулеле, а порой виолончели и кахона, обрамляющий оригинальные мелодии текст Ольги. Вот, там много написано, ребят, я сейчас ссылку кину. Кому интересно, послушайте дальше. Вот, а сейчас мы будем слушать уже трек. Итак, Ольга Земляника, «Земляничная поляна». Трек называется «Грустная красота», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. С вас комментарии, с меня ссылочка на трек. Ну и давайте уже, конечно же, бахнем, потому что Новый год.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, приветствую вас всех. 21:53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там видеострим, пишите в комментариях к стриму. Вот, у меня эти сообщения на мониторчик выскакивают. Вот, лучше всего общаться, конечно же, в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка, эфирный чат. Тыкайте в нее, там все инструкции есть. Не забывайте нажимать колокольчик, подписывайтесь на оповещения группы. Мы котиков не постим. Вот, но, тем не менее, вы не пропустите, когда выйдет запись эфира и когда появится нормальное голосование, кроме альтернативного. Альтернативное голосование работает уже вовсю. Собственно, все голоса, которые туда упадут, умножатся надвое и лягут на баланс исполнителям. Вот, собственно, все рассказал. Давайте теперь буду читать комментарии. Только что мы отслушали Олю Землянику. Кстати, она наша землячка, Натах. Ты знала об этом? Я вот об этом услышал год назад. Она так у нас год назад нарисовалась. Говорит, давайте, хотим позвучать. Я говорю, ну так грузите же, грузите же. Вот, не загрузили. Прошел год. Прошел год. Яков, наш старик Яков, отправил ее опять к нам. Она опять, это что-то вот, а можно ли бесплатно? И вот никак люди не поймут, что у нас все бесплатно. Вот, заплатно — это отдельные опции, которые касаются конкретно продвижения. Вот, а все остальное у нас бесплатно. Вот, и не появилась она. Вот понимаете, в чем весь... пафос ужаса, весь ужас пафоса и пафос ужаса, она даже в чате не появилась. Оля, ты где? Ты где? Хотели обсудить твою песню с тобой, а тебя здесь нету. Вот, Леха Козарезов ржет, ржет, пишет: хорошо, но не хватает трэша. Ну да, туда бы хороший бы карданчик, да, на кахон, и было бы хорошо, чтобы кахон разорвало к концу этого трека. Так, что там еще у нас? Гарик пишет: у меня с юности то же самое. Слушал группы типа Назарет, Флойдов и не вникал в текста. И сейчас привычка. Слушаю саунд и кач вокала. Ты знаешь, у меня не из-за того, что я вредный какой-то, да, я текста не слушаю. Это у меня мозг уже на автомате, потому что, ну, представляешь, сколько треков грузится ежедневно на сайт неформатки. Это все отслушивается.

То есть ты в день там можешь послушать от 100 до 200 треков. И, конечно же, уже мозг он на автомате просто уже не слушаешь даже, чего там и как там. Слушаешь общую картину, если понравилось, берешь в программу. Не понравилось, ну, как бы пролетаешь мимо или ставишь галочку себе взять там в какой-нибудь тяжелый эфир, да. То есть, ну, вот, и я уже на самом деле до такой степени, я уже лет 10 не слышал, что вообще в мире происходит, какие музыканты новые появились, кто-то помер, кто, кстати, Селя помер, кто не знает, земля пухом, вот, скажу вам, и чего, как-то вот так вот, поэтому я текста не слушаю не потому, что вредно, это, ну, это уже автоматизм, так, ладно, читаю комментарии дальше. Костик пишет, вот по мне музыка кайф, но не на английском языке. По мне так по русскому языку лучше, зная, о чем вообще поют, не мое это. Слушай, так она вроде по-русски пела. На хаевису, похоже, вот пишут. Далее, что так еще у нас? Почему вас так мало? Да я сам в шоке. Где люди-то все? Где вы что там все бухаете? Алька пришла, смотрите, пришла Алька. Сейчас у нас кончится сигнал. Привет, Алька. Сейчас у нас эфир рухнет. Так, Натаха пишет. Ух ты ж меня вырубила. Второй раз свет моргает за вечер по всему Чикаго. А я слышала такое название. Ну вот, она землячка же наша. Она же наша землячка. Так. Что там еще у нас? Антоха написал «Очень даже». Валька пишет «Странная песня». Слайк написал «Мантры не по мне, пойду покурю». И, собственно, все. Все. Где люди? Где люди? Куда все делись? Вы что, потравились шампанским на Новый год? Вы разучились писать и общаться? Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас давайте мы закроем все лишние окошечки. Вот же он, Павел Козлов, город Москва. Трек называется «Нет, слышишь, нет». Про себя ничего не написал. Вот написано «Памяти Жана Сагадеева». Трек номер 13 с альбома «Попса и музыка». 2020, часть 2, автор музыки и слов Жан Сагадеев. Вот, собственно, поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу, вы комментируете. Ну, а я сейчас еще прибухну. А кто мне...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 22.04 на моих зеленых системных. Я не знаю, вернулся я или нет на стрим. У меня опять... Это говнолинк, друзья, ну что тут с этим делать, я не знаю. Просто этот провайдер у меня стоит 440 рублей, а есть провайдер другой, но там скорость маленькая. И они берут 650 рублей. У меня уже вот есть мысль опять поменять провайдер. Это какая-то жопа. Постоянно отваливаются стримы. Причем вот когда перешел на говнолинк, на Ростелеком, вот такая херь началась стабильно. Так, Дашка пишет: «Здрав, будь боярин». Мне сейчас пришлось пить под сигаретку, потому что я, оказывается, сожрал все мандарины. Вот, и закусить абсолютно. Я сейчас занимаюсь тем, что чищу мандаринку. Ну, те, кто видос смотрят, те видят. Те видят, как я мучаюсь. И эта мандаринка, она такая приросшая. Как вот, знаете, это очень старые носки в очень мокрых валенках. Их там забыли, и они привалялись к валенкам. Вот так же эта шкурка, она вот прям вот вообще не отрывается. Я тут уже все в мандариновом соке. Так, Вадим передает Пашке привет, пишет: «Паша, привет, с праздниками». Пашки тут, к сожалению, нет. Почему-то его здесь нету совсем. Витос нарисовался: «Здравствуй, дорогой», пишет: «Вот я под конец пришел, привет, привет, привет, что это ты прям редко стал захаживать к нам? Вот, все ли у тебя нормально, расскажи». Так, что тут? Вот, Гарик пишет: «Конкретно Сагадеев, классно, вокал почти один в один». Так, Костику нравится. Родик написал: «Сурово звучат». Так, что там у нас еще? Славик пишет: «Что-то песня у меня глючит, обрывается». Ну, не знаю, как бы радиоэфир, он не должен обрываться, там хватает канала, а вот видос, да, он рвется. Так, кто-то тут у нас, Верунчик, что-то написал, сейчас я пролистаю вверх. Я просто все руки в мандаринах, сейчас у меня мышка будет прилипать к руке. Так, вот, пишет у нас Верунчик: «Люблю такие брутальные мужские голоса». Так, Валентинка пишет: «Согласна, неплохо звучит». Молодцы, Антохе зашло. Алька пишет: «Вроде неплохо». Вот, пишет мне Геннадий: «Ты пораньше объявление вешай, а то народ уже сомневается». Да нет же, я же в начале эфира рассказал, почему так получилось. У меня, во-первых, комп решил обновиться. Он же, сука, самостоятельный, да? Он решил, что ему пора обновиться. И прямо в тот момент, когда я начал готовиться к эфиру. Соответственно, у меня минут 20 это все это происходило. Он поставил 15 обновлений, 80 раз перезагрузился. Потом у меня отвалилась веб-камера, пока я ее настроил. И, короче, я объявлялку уже о том, что будет эфир, выкинул минут за 15 до эфира. Но как минимум, вы же знаете, что среда. Вы же знаете. И музыканты-то все были оповещены по почте, да, они все получили письма. То есть вот я удивляюсь, куда народ делся? Куда алкаши все пропали? Нижегородские алкаши, смотрите, нарисовались и слились опять. И мне выпить-то, в принципе, нас тут пьющих трое осталось. Вот, со мной Леха бухает, и Костик, и все. И я один. Вот, Витос приболел. Чего ты приболел? Давай выздоравливай. Не это. Хорош. Чего вы все болеете? Ну, хватит. Ну уже все. Уже в стране столько горя. Прекращайте болеть. Вот, давайте вернемся все-таки уже к Павлу Козлову. На самом деле, периодически он грузит треков. А Гарик, ты тоже бухаешь? Я просто в этот момент как-то упустил, что ты тоже бухаешь. Вот, и понимаете, вот у него много треков, они достаточно неплохо все записаны. Я их слушаю, но вот не мое и все, мне вот очень сложно. Вот в этот раз он нагрузил прям там целая пачка. Я их посидел, послушал, я выбрал один трек. И опять же, я менжевался, да. Мне постоянно хотелось. И вот я выбрал вот этот трек, он прям хорошо звучит. Потому что у него звучание, конечно, ближе такое вот, ну, наверное, ближе к шансону и к какой-то эстраде, чем вот, ну, к тому, что мне нравится. Я не знаю, как назвать этот стиль, да, который мне нравится. Я люблю более, как это сказать, отвязно-развязную музыку, что ли, я не знаю. Вот, а у Павла у него как-то больше все, конечно, ближе к шансону и ближе к эстраде. И вот я прям вот выбрал, но все-таки я выбрал трек и взял. Вот, молодец. Так, что там у нас еще написали? У нас минус 32, если не бухать, замерзнешь нафиг. Вот, это здорово, но, Ген, у вас минус 32, это не так страшно, я просто, ну, практически в таком же климате 15 лет жил, там в 32 нормально. Я тебе могу сказать, что когда у нас минус 18, это гораздо страшнее, чем минус 32 там на севере. Так, что там, у нас от силы минус 2. Алька пишет, Windows 10. Да, Windows 10 это такая мразь. И вот, понимаете, что? Я хочу семерку поставить. И у меня есть лицензионных семерок штук 5, наверное, 6. И десятки лицензионные, и восьмерки. Но эти твари сговорились, да, вот этот Билл Гейтс, который тварь гребаная, очкастая. И производители процессоров. И у меня Рязань последняя сейчас. Она не хочет на семерку вставать вообще никак. Вообще никак. И я вот периодически штудирую, что там можно с этим сделать. Без костылей пока никак. А мне все-таки хочется семерочку поставить. Кто меня научит? Кто меня научит? Так, ладно. Что там? У нашего молдаванского друга минус один, снега нет, все лысое, серое, грязное. А, кстати, Пашка сегодня... Ой, Пашка, Петруха. Петруха сегодня хлестался, мне прям понравилась эта фраза, вот эту перхоть мы пафосно называем в Одессе снегом. В Одессе только сегодня выпал снег, кстати, чтобы вы знали. Так, что там еще у нас? Хватит пить, рубль слабеет не потому, что там... Кто по трекам что-нибудь напишет? Никто не пишет. Все обсуждают погоду и чай. Ладно. Белое море в окно стучится. Влажность охрененная. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас сейчас прям совсем далеко от драйва. Но песенка душевная. Я послушал, мне понравилось. Слава Каминский, город Москва. Про себя написал следующее. Режиссер... Снимаю документальное кино и изредка сериалы. Вот так вот. Ну, и он забыл написать. Изредка пишу песни, выкладываю их на неформатку. Итак, Слава Каминский. Город Москва. Песня от други. Поехали, ставим, слушаем. Я себе почистил и нарвал мандаринку. Собственно, мне есть чем закусить. Я наливаю. Ссылочку сейчас брошу. Вы комментируйте. Ну, вы знаете, да, что делать. Поехали.
3: Смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

ему, ему не хватает. Трудно ночью лежишь и мозгами шуршишь.

0: пробуре. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, добрый вечер, 22:17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто сидит у приемников, тех, кто сидят у видосов. Мы с ними и общаемся. Как бы у нас общение не останавливается, ну, за исключением, когда мой говнолинк рвет коннект. Вот, только что у нас отзвучал Слава Каминский. И я вот, ну, на видос сказал, сейчас, наверное, повторю я это все на радио, чтобы... Ну, потому что, действительно, вот мало таких треков, которые вот в таком минимализме можно взять в любую программу. И прям вот, смотрите, как вот, несмотря, да, на вот сегодня какой у нас интересный миксер. Сегодня, во-первых, все у нас новички, все у нас новенькие, все абсолютно разные. И вот эта песня даже вот в этот миксер легла, потому даже вот несмотря на то и как и все. Вот, мне понравилось. Славик молодец, грузи еще, как бы мне лично зашло. Смотри, давайте читать комментарии. Давайте читать комментарии. Так, что там у нас еще? Обалденно звучит, Генка написал. Родик пишет, красиво придумали, текстовка, музыка, песня, люблю такое. Вот, Славик написал, а мне нравится, действительно душевно. Антоха пишет, неплохо, однако. Вот, Алька с Родиком забрали песенку к себе на радио. Валюха пишет, душевненько, отлично звучит, прям с удовольствием слушаю. Генка пишет, у меня знакомый в таком стиле работает, но не скидывает никуда. Но, видимо, как бы он для себя. Он это делает для себя. Вот, для внуков. Так, что там еще у нас? Дамы приглашают кавалеров. Давайте, дамы, приглашайте. Щеточки красиво. Витос, здравствуй, дорогой. Здравствуй, пишет, вот только с работы пришел, работали концерт. Ну, молодец, успел хоть на финалочку. Так, что там у нас еще? Вадим пишет, документалка это для меня. Надо знакомиться с Вячеславом. 31 января буду ждать в клубе Высоцкий, метро Таганка, под песню «Тоже бухнули, хорошо, еще лучше стало». Еще лучше стало. Так, что там? Витос, наш боевой хомяк, пишет «Отличная песня». Гарик написал, практически такие песни в сериалах только и слушаются. Да нет, ну почему только в сериалах? Как бы, ну вот сейчас же мы послушали, я кайфанул реально, потому что, ну, тыц-тыц-тыц, оно же тоже надоедает. Да и мы все старимся потихонечку, да? Тут вот, я видеть плохо стал, друзья, представляете? Я уже, ну прям все, уже разваливаюсь на глазах. Так, что там у нас? Леха пишет, оно не то по мне, я же студент. но душевно. Оно не то по мне, я же студент, но душевно. Вот, отлично. Ну и, собственно, снег пошел у вас? Снег пошел, а у вас? А у нас он идет с утра. У нас он идет с утра, с учетом того, что Испанию уже давно засыпало просто с кадаврами. И они не знают, что с этим снегом делать. У них 20 сантиметров вывалилось за один день. Вот, и страдают испанцы. А для нас это как бы в порядке вещей. Техника, видимо, будет ходить, ну, числа так это, сегодня у нас 13, ну, числа 15, наверное, техника по городу пойдет разгребать то, что насыпало. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа из Питера, группа называется «Электропартизаны». Про себя они написали следующее. Электропартизаны, музыкальный андеграунд Санкт-Петербурга, новый андеграунд. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и жестко социальными текстами. Для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза. Мы считаем себя партизанами, потому что занимаемся андеграундной музыкой. Хотим показать, что на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса, существуют отряды некоммерческого искусства. Вот, можно сказать, партизаны культуры. Вот, ну давайте, давайте послушаем. Итак, «Электропартизаны», «Колесо сансары» называется трек. Поехали, слушаем, я ссылочку сейчас брошу. У кого еще налить, наливаем. У меня еще тут 6 долек мандарина есть, как раз мы их сейчас и приговорим. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучали электропартизаны у нас со своим колесом сансары. И я все ждал, когда же вы начнете писать. И прям все пишут, ой, что-то до боли знакомое. Ой, что... И пришлось подсказать. Я в Дискорд написал «Капитан Колесников». И все прям тут же, о, да, точно. «Капитан Колесников» пишет вам письмо, собственно, Юрий Юлианович. Так, ну и за эфиром я сказал, что девчонки сегодня классные у нас были в эфире, и все прямо интересуются, что за девочки-то были-то. Вот, пропустили. А теперь как бы ждите, когда запись появится. А запись эфира появится завтра. Поздно вечером, прям поздно вечером появится голосовалочка, там ставьте галочки за всех, кто понравится. Там будет голосовалка абсолютно бесплатная, но альтернативная, она как бы тоже присутствует. За альтернативную голосовалку будут отдельные призы, ништяки, ну и, соответственно, на альтернативной голосилке все баллы удвоятся и лягут потом на баланс музыкантам у нас на сайте. Они там эти бабосы смогут потратить. Вот, собственно, что там нам народ пишет. Хорошая песня, Вадим написал. Так, Алька пишет, это веселее песня, чем ДДТ. Вот, зайчик ко мне, второй пес пришел. Второй мой коммерческий неформатный пес пришел. Да, мой зайчик, Лаврентий Павлович. Так, капитан Колесников пишет вам письмо. Витос пишет, хорошо. Русский народный рок. Наш молдаванский друг пишет, офигенное произведение, приятно слушать. Так, и вот пошло ДДТ, я тоже сразу ДДТ, что-то напоминает, но неплохая песня. Славик, наш минский друг, пишет, отличная песня, мне все в ней нравится, и совсем это не андеграунд. Да, согласен. На самом деле, друзья мои, ну, уже как бы... Не, ну хотя мы возвращаемся уже к 37-му году, мы уже... и вполне возможно, что скоро у нас опять появится андеграунд. Вполне возможно, но сейчас, в 21-м году, 21-го века, уже как-то про андеграунд говорить, ну, как минимум, ну, с улыбкой, если только, да, вот мы андеграунд. Там 80-е, 70-е, 90-е, там начало, еще как-то можно было называть себя андеграундом, потому что кого-то действительно запрещали, кого-то прям реально чморили, не давали работать и выступать. Вот, сейчас-то это все прям общедоступно, поэтому скорее не андеграунд, а как это назвать? Не для всех, вот так вот, не для думы, музыка для думающих, вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. Так. Беларусь уже вернулась к 37-му году. Ну, Славик, у нас уже тоже все рядышком. Да, Лаврентий Павлович пришел. Пришел мой дружбан, мой поедатель мандаринов. Но я ему не даю сейчас в последнее время мандаринки, потому что он начал, сука, чесаться и покрываться болячками. Цитрусовые ему не пошли. Так, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Родик пишет, а, вот, вас спрашивают, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Ну, там у них, Родик, как бы не весело, и у нас тоже уже становится достаточно грустно. Вот, но будем надеяться, что здравый смысл все-таки победит, и все будет хорошо и у нас, и у белорусов. Потому что, ну, хочется жить спокойно. Ладно, что, все, друзья, все, сегодняшний миксер отгремел. Те, кто пропустили, обязательно переслушайте запись эфира, потому что были прям у нас девчонки, прям вот вкусненькие, прям классные. Все сегодня новенькие абсолютно, ни одного старика не было, все прям у нас первый раз. Вот, поэтому переслушать советую. Итак, еще раз повторю, друзья, завтра поздно вечером, в четверг, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира и появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Не жлобитесь, не ставьте за одну группу. Ставьте прям реально за всех, кто понравился. Это правильно. Вот. И как бы через неделю выберем победителя в вполне. Вот, вот в этой программе есть шансы, что и ништяки будут обязательно. Заберем в ротацию, добавим денег на сайте. Альтернативное голосование точно так же всю неделю работает. Голосите туда, там будут отдельные призы. Призы обязательно будут. Сам их придумаю по ходу, ну, посмотрю, какая будет активность. Вот. Ну и, собственно, все. Собственно, все, друзья. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами во вторник. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Да, она возвращается. Вот, и, кстати, кто не знает, Олег Горобко решил завершить сборник «Охота». Вот он выпускает последний сотый выпуск, и «Охоты» больше не будет. Так что, собственно, остался только Зухер со своими гранями и ништяками. Вот, конечно, жалко, что Олег все это дело решил завершить, но, с другой стороны, зато мы остались в гордом одиночестве, и мы будем мастодонтами CD-производства. Вот, все, друзья, всех люблю, обнимаю, не болейте. Отключаюсь, услышимся через 6 дней в рамках «Неформатной бомбардировки». В следующую среду опять же обязательно будет миксер. Вот, всем пока, отключаюсь.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани. В семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтая, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование. Нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище? Ну, не пройти. По причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
2: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говнот не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать? В 1980 году ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
3: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
4: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

0: Золотая коллекция неформатного радио. Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался

0: Добрый вечер, неформатчане. Сегодня 21 марта, и у нас 22 выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Я Сергей Ставроград. Всем привет, всем, кто в чате. Наши завсегдатаи. Всем машем ручкой. Ну что, весна в самом разгаре. Март вступает в свои права и обязанности перехода на хорошее весеннее настроение. И сегодня с нами группа или музыкальный проект, это мы еще уточним, «Протокультура» из Екатеринбурга в лице ее шефа Никиты Половникова. Никита, приветствуем тебя у нас на неформатном радио.
1: Привет всем, кто слушает неформатное радио, кто в чате. Добрый вечер всем.
0: Так, значит, Никита, у нас классическое оглашение твоих прав и обязанностей в эфире, прав и обязанностей гостя. Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласие, задавай и протестуй. Слушай внимательно. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Ты имеешь право, ну так, не совсем обязанность, но право имеешь смотреть в эфирный чат и выбирать вопросы, на которые хочешь дать ответ в эфире. Ну и в заключение, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Да уж.
0: Ну, ничего горчительного, ну что да уж. Ну вот всех последний пункт вводит.
1: Ступор такой.
0: Ну, сначала отвлекающие маневры, в общем-то, все такие условия несложные, собственно, беспротестные. Ну, я некоторым гостям задаю вопрос: для вас что такое судьба? А ты сможешь на него ответить согласно первому пункту прав и обязанностей?
1: Ну, судьба как бы линия жизни человека. Вот, в судьбе бывает...
0: На ладони?
1: Ну, бывает на ладони. У всех судьбы разные.
0: Ясно, не хочешь ты отвечать глубоко и круто. Ладно, вообще начнем мы не с этого, Никита. Вот, а начнем мы с того, что, ну, первым бросается в глаза это название. Протокультура, ну... Прото, в каком смысле? С культурой понятно. И я так понял, что у вас до недавнего времени, в общем-то, назывались культура просто.
1: Вот, ну да, вот мы назывались дополнение. До недавнего времени культура, но это ну, слишком общее название нам показалось. Вот. Как бы оно такое, ни к чему не обязывает культура. А протокультура мы назвали, ну, кто смотрел... Сериал «Звездный путь», вот там есть такая вымышленная субстанция протокультуры, нам это слово понравилось. И вообще, ну как бы у нас творчество, оно к антиутопии, вот допустим, тексты у нас такие антиутопичные, вот, и поэтому нам кажется, что слово протокультура вот именно подходит к нашей концепции творчества, скажем вот так.
0: Ну, слушай, а ты говоришь мы, давай тогда представляй всех. Ты сейчас один за всех, но давай вот всех представь тогда.
1: Ну, мы сейчас работаем втроем, вот, в основном это студийная работа, вот, с гитаристом Артемом Дудиным и с текстовиком Владимиром Дудиным. Вот, гитарист – это сын Володин. Ну, я хочу еще к этому проекту молодое поколение, свою дочь. Ну, ей сейчас еще 10 лет, она у меня флейтистка, учится в музыкальной школе, играет на флейте. Вот. Будущая рок-н-ролльщица.
0: Ну, там-то не учат рок-н-ролл на флейте исполнять. Ну, или есть, или есть у нее склонность такая?
1: Нет, она уже играет вовсю, и нам подыгрывают иногда. Вот сидим, репетируем, и как бы...
0: 10 лет. Нее...
1: Да, все получается. Даже записали, ну, несколько пробных, как бы, песен, и скоро, может, выпустим, сведем, когда все запишем. Хорошенько.
0: Ну ладно, давай, давай тогда по, так сказать, последовательно. Рассказывай историю вашей группы. Это вообще у вас группа или, так сказать, это проект какой-то, в который постоянно кто-то меняется, а кто-то его остается камнем, фундаментом. Ну, я так понимаю, ты каменный фундамент, на котором все это дело строится, и твоя дочка будет еще, так сказать, дополнительным основанием, переходным в другие поколения. А есть история? Я никакого пресс-релиза, ничего не надыбал, не нашел. Все очень так консервативно, скрытно и загадочно. Так что давай. Полный подробный отчет.
1: Ну, эта история длинная. Как бы вообще музыкой я начал заниматься в 14 лет, когда пришел на концерт Цоя, вот, на живой концерт Цоя. И через 3 дня я буквально купил себе гитару. Точнее, мне родители купили гитару. Урал, стоила она 25 рублей по тем деньгам. И пошел к своему другу, вот, сказал: научи меня играть. И все, и он меня начал учить. И вот. Потом я создал группу «Затерянный мир». Вот. Это было где-то, ну, я не помню, уже в 96-м году, наверное. Мы выступали на разных площадках, в Свердловском рок-клубе, в рок-центре «Свинкс». Ну, потом было еще много всяких проектов. Вот. А в 2004 году я познакомился с Владимиром Дудиным, вот, с нашим текстовиком. И мы создали группу «Культура». А потом протокультура – это сейчас то, что существует в настоящем времени. То есть, ну, создается в данный момент времени, это в 2009 году. Вот,
0: ух, и по 10 лет уже. Времени.
1: Да, 10 лет. Небольшой юбилей такой.
0: Слушай, ну, у вас это времени. Такие долгосрочные планы. 10 лет она все создается.
1: Ну, как
0: парни, нормальные зауральские такие, основательные парни, короче. Ну, что там, основать так за 10 лет, как минимум. Это правильно.
1: Ну, а творческих планов всегда много, совершенству нет предела, как говорят.
0: А там в Свердловском, так называемом раньше, рок-клубе с кем пересекались? Какие истории есть интересные?
1: Да пересекались со многими. С Сергеем, допустим, Бабунцом пересекались. Они у нас когда-то репетировали даже на базе. У нас была база, и когда еще нам было, наверное, лет по 18, по 19, и им тоже. Вот, они там репетировали у нас на базе. Ну, с Чичериной пересекались. Так, Джей Туту раньше был клуб такой, Свердловский, они там часто выступали, и там выступали многие группы. Вот.
0: Но это, ну, это в 90-х, я так понимаю, да?
1: Да, 90-х. Это 90-е годы, вот, там фильм, когда снимался, «Брат 2», как раз там. Вот. В те годы. А сейчас у нас рок-клуб, там никакой особой движухи нет. Вот, все как-то, ну, по своим репетиционным базам, по отдельности. Так что...
0: Один чайф там светится, как свердловский оставшийся, да?
1: Ну, вот, честно говоря, кто вышел на российский уровень, ну, наверное, да. Апрельский марш у нас куда-то как бы пропал. Настя сейчас, она в Питере с гитаристом, с Белкиным. Вот.
0: Не, я имел в виду там в Екатеринбурге, как бы, ну, не. Да вообще сейчас, по-моему, ни один рок-клуб не дышит, не шевелится, какая-то такая одна память, как бы, о них осталась еще с 90-х, с 80-х, и больше ничего.
1: Ну,
0: Я, честно говоря.
1: воспоминания-то хорошие, как бы, вот.
0: Ну, как бы, что-то они затянулись и, как бы, ничего не рожают больше. Они вообще существуют сейчас? Я, честно скажу, я не слежу за этим вопросом. Я вот спрашиваю людей, которые с этим сталкивались, и их, как бы, по жизни, может, еще как-то вот и знакомства соединяют с этой, значит, историей русского рока.
1: Ну, у
0: Поэтому и
1: нас сейчас
0: спрашиваю.
1: проходит этот фестиваль «Старый новый рок» каждый год. Там участвуют
0: Ой,
1: многие
0: видел
1: молодые
0: я.
1: коллективы. Евгений Горенбург, ну, занимается этим фестивалем. Это вот, видимо, что осталось от рок-клуба, а в самом рок-клубе, даже в здании, по-моему, его сейчас там под аренду сдали. Вот. Так что... А рок-центр «Свинс», который раньше существовал, он до сих пор существует. Вот, но я, честно говоря, там давно не был и не в курсах, что там сейчас делается.
0: Да и ладно, есть свое дело, в принципе, да? А ты вообще как, профессионально музыкой занимаешься или это в свободное время от работы?
1: Ну, профессионально я не скажу, потому что профессионально это когда за это деньги платят. Вот.
0: Ну ладно, за что тебе деньги платят?
1: А деньги у меня, конечно, есть основная работа. Вот. Я работаю в компании Pepsi. Вот.
0: Ага.
1: Ну. А музыкой занимаюсь. Ну, получается, конечно, хочется заниматься профессионально. Вот, допустим, я сейчас делаю музыку к документальному кино. Вот. Ну, как бы мы уже сделали несколько треков. Ну, саундтреков к фильмам, к документальным фильмам Мандельштама. Ну, эти фильмы еще не вышли, они пока ездят по фестивалям.
0: Ну,
1: Вот.
0: привлекли как? Привлекли за гонорары или по знакомству, как это обычно у нас?
1: Ну, там идет гонорар, как бы, на автора музыки. Вот. Ну,
0: Профессионально будешь числиться.
1: Я уже есть на Кинопоиске там в числе композиторов. Вот. Думаю, что и дальше буду сотрудничать с режиссерами. И вообще хотелось бы писать музыку для кино.
0: Ну, это ж
1: Вот.
0: надо как-то проникнуться самим фильмом, наверное, или нет, или
1: Ну
0: это
1: да,
0: музыка
1: присылают
0: отдельно,
1: сценарии, конечно,
0: да?
1: все обдумываешь, вот потом сидишь, коротаешь ночь и с гитарой как бы набрасываешь,
0: На
1: потом это
0: гитаре
1: все.
0: пишешь музыку?
1: Ну да, я гитарист, вокалист, и в основном, конечно, у меня все идет от гитары, ну а потом сейчас есть много средств, те же компьютерные программы все. Так что наброски.
0: Ну, я понял. Слушай, а слово профессиональный, есть же еще другое значение. Почему сразу все на деньги переводится? Я имел в виду, в первую очередь, конечно, профессионально это, ну, образование там, как бы, и
1: Ну, я
0: способности все эти
1: поступал,
0: реализовать, да.
1: вот, поступал в свое время в музыкальное училище, оно у нас называется музыкальное училище имени Чайковского, «Чайник». Вот, я туда поступал по классу вокала, год там проучился, а потом что-то, ну, молодость там, разгильдяйство, шатание, и как бы я не закончил, но поступил. Вот, конкурс там был, по-моему, 4 или 5 человек на место, на вокал, на эстрадный вокал.
0: Ох, как тяга еще была, да, в народе.
1: Ну, сейчас, наверное, там точно так же, я думаю,
0: А, ну
1: на
0: да, сейчас же
1: эстраде.
0: всякие эти шоу, голос там и еще что-то там прочее, да.
1: А, на ТНТ там, да?
0: Накручивает, да, накручивает в молодежи желание поступать. Да, все, я понял. Дальше-то что они делать будут, неизвестно.
1: Ну, я когда-то тоже участвовал в конкурсе, когда приезжал Сева Новгородцев, это ведущий BBC на, ну, Англии, на радио. Вот, и там даже, по-моему,
0: На антисоветском радио еще работал, да, и до сих пор продолжает.
1: Вот он недавно приезжал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, как бы там...
0: Посмотреть плоды своего творчества.
1: На пресс-конференцию. Вот. Ну, в общем, такие вот...
0: Такие дела, брат, да, любовь, такие дела. Как Чиж напел, да, нам. Слушай, ну вот, я слушал ваши песни. А, кстати, тексты тоже твои или нет? Нет. Это вот те песен, которые на неформатке, там тексты не твои тоже. Ну, там нигде не указано, просто автор.
1: Все тексты у нас пишет Владимир Дудин. Вот, я с ним сотрудничаю.
0: Ну да, он
1: 2004 года, да, он очень талантливый, я считаю, поэт. Я тоже пишу свои песни, где музыка и текст мои, но почитав его тексты, я все-таки понял, что...
0: Так, ну, значит, ты полностью врубаешься в то, что вы поете и делаете. Значит, с тобой можно как с ним говорить.
1: Ну да, конечно, есть у нас определенная концепция. Вот он приносит текст, как бы, и я делаю музыку, а потом это все. Мы сидим в спорах, иногда чуть ли не до драки не доходит, решаем, как здесь так сделать, как здесь так сделать.
0: Вот они, муки творчества.
1: Творческий такие. Процесс, да.
0: Да. Слушай, ну а прото все-таки, прото. Как вы сами для себя переводите? Ну, есть там протодиакон, протоиерей, есть прото, там в археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем-то, а у вас это как? Это культура, которая старше всех или важнее, главнее или что?
1: Да нет, это, наверное, ну, источник какой-то, вот, источник, что ли, то.
0: Ну, потому что ты...
1: Творчество. Да.
0: Ты потому что привел, что вы услышали там где-то в каком-то сериале, а что это там было? Источник топлива и, значит, вдохновение для вас в творчестве, да?
1: Ну да.
0: Людям что говорить должно, по вашему мнению? Вот я сразу сказал, что мне как бы главная культура. Я перевел так. Главкульт. Ну, собственно, я не против, чтобы подобное творчество было под таким названием.
1: Ну, у нас тут основывается как бы еще на научной фантастике, допустим, 50-х, 80-х, там такие писатели, как Саймак, Брэдбери, там, Азимов, вот, там, Евгений Замятин, у него такой рассказ есть «Мы». И как бы вот антиутопия. В общем, дух антиутопии.
0: Ну, вот собственно, оно чувствуется, но иной раз, но оно основано как бы на реальности какой-то нашей. Я смотрю, что и слышу, что здесь идет какая-то переоценка. И много я утопии здесь что-то как-то не обнаружил. Вот. Ну, присутствует, конечно, как и у перечисленных тобой фантастов, ну, некая такая обреченность. Она тоже, да, есть этот сплин, вот этот вот, не группа в смысле сплин, а вот эта вот грустинка эта, и безнадежка какая-то такая, слушай, давай, говори.
1: Ну, в русском роке таких, как бы, безнадег очень много.
0: Да дофигища, конечно, да.
1: Да, и в западном. Там психоделик, депресняк. Ну, я не знаю, у нас есть, наверное, какие-то элементы психоделики.
0: Ты не то, что есть, ты прям с языка у меня сорвал, я так сказал, хотел. Яркий представитель екатеринбургского психоделического русского рока, но со своим, вот как бы со своим, вот свое. Ну, давай, наверное, уже поставим радиослушателям песню. И начать я хочу с песни «Снег». Вот, а потом мы немножко еще и о ней поговорим. Добро.
1: Добро.
0: На неформатном радио «Протокультура». трек «Снег».

0: Вот такая вот песня «Снег». И, собственно, она... Вот это вот как раз вот психоделичность, о которой мы заговорили перед ней, так ярко-ярко проявила, да? Но еще у нее есть вот такая общая канва, стезя, которая в других песнях тоже прослеживается. Вот эта вот тяга к какому-то перерождению с зачеркиванием пережитого, перенаделанного, и как бы вместо того, чтобы исправлять то, что сделано нехорошо, а вот просто взять и куда-нибудь свалить, начать с чистого листа, да?
1: Ну да, тут как раз вот об этом и песня. То, что белый снег у него под ногами, это чистый лист, можно сказать, у него под ногами.
0: Ну, это читается практически прямым текстом. Я вообще про эту тему. Откуда это такое? Это вот, ну, раз оно тобой тоже прочувствовано, и понято, и принято, и написана музыка, и исполнена. Есть, скажем так, высоко миссия у этой песни.
1: Мистика?
0: Миссия, а можно и мистику. Все вместе есть там.
1: Ну, там есть и мистика, наверное, и миссия, или как?
0: Миссия.
1: А,
0: Ну,
1: миссия. А, миссия.
0: миссия,
1: А,
0: да.
1: понял, я думал.
0: Да, я не знаю. Нет, я не про Блока.
1: Ну,
0: Нет, мы
1: да.
0: про нашу жизнь будем.
1: Ну, там есть некое шаманство, наверное. Я старался ее сделать такой монотонненькой, и вот специально она как бы, чтобы зацикливалась так маленько в голове.
0: Не, ну она циклит, да. Ну, то есть, здесь как бы на места все расставлено, понимаешь? То, что сверху, то, что есть земля, и есть то, что между ними. Вот этот вот самый человечек, да, который стоит. Вот.
1: Ну, честно говоря,
0: Я
1: вот когда
0: вот хочу, да, чтобы ты рассказал мне смысл. Ну, вот
1: я
0: историю,
1: вот,
0: расскажи историю этой
1: ну,
0: песни.
1: просто вот когда
0: Хоть
1: идет снег,
0: придуманную, хоть из жизни.
1: падает такими большими хлопьями, и вот я ехал в машине, так все красиво, город красивый, и кажется, что вокруг пустота, и ты один. Вот, и все, и вот возникает такое настроение какое-то, чувство одиночества и такой вот свободы одновременно, что как бы можно все начать снова, можно все переделать в жизни, когда нужно.
0: Наверное,
1: Ну,
0: получается песня про надежду.
1: может быть, это судить слушателю. Вот. А вообще люди же воспринимают. Каждый человек воспринимает одну и ту же песню совершенно по-своему.
0: Ну, как это, не по-своему, а на уровне своего, так сказать, мировоззрения и
1: Ну да.
0: готовности воспринимать и переводить ее на свою жизнь. А вот, ну вот все красиво, все чудно в песне, и в конце такой, знаешь, такой кляксовый такой образ, и холодной луны мутный свет. Во.
1: Ну,
0: Ну-ка, это что, в смысле, реально, сейчас вся эта мечта кончится. Тормоза, очнись, да?
1: добавилось такое романтики, да? Лунный свет.
0: Наоборот. Добавилось холодного душа из мутной луны. Вот что добавилось, на мой взгляд. Ну а вообще, мысли о смысле у нас мысли о смысле творчества. Ну, ты вот заметил хорошо, что ну вот каждая песня, она носит в себе, осознает ее творец или не осознает, вот, понимает он как бы ответственность свою за это, не понимает, неважно. Она несет вот этот вот самый такой вот, возьмем так, в кавычки, шаманский вот этот вот шаманское воздействие на человека, как он не хочет признавать или там, отвергать, но попадая в музыку, в песню, человек попадает точно так же, как вот под этот самый снег, как под дождь. Ну, собственно, вреда никакого, но человек все равно мокрый остается. То есть его душа попала под струю вот этого влияния. У вас как бы есть, Никита, вот этот вот подход такой осознанный? Чем обдаем?
1: Ну, конечно. Мы сейчас вот, ну, стараемся все делать. Мы продумываем каждую песню. Обязательно продумываем. Даже нюансы продумываем. Вот иногда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит. Или даже как гитарист сыграет. Ну, особенно, конечно, много значит вокал, подача вокала. Вот, песни. Тут тоже...
0: Несомненно.
1: Есть как бы группы, для которых вокал, ну, я считаю, ну, особенно вот сейчас современная поп-музыка, ну, как-то он пролетает мимо, и ты не вслушиваешься.
0: Ну, или стремятся за формой, а содержанию вообще не придают никакого значения, к примеру. Или, ну, возьмем наш этот, так сказать, замученный рэп несчастный. Вот, ну, там такой поток непонятно какого смысла и в одной и той же форме.
1: Ну, там тоже есть свои зацепки же в рэпе, как бы. Вот, какие-то зацепки. Но я не любитель рэпа, если вот так сказать. Ну, как-то вот он, ну, не торкает, не цепляет. Не знаю, вот сколько я рэп-групп не переслушивал. Вот как-то, ну, это уже дело вкуса, как бы, каждого человека. Вот, кто-то там любит регги, кто-то любит рок. Кто-то любит поп.
0: Да, да. Дело вкуса и дело уровня его культурного развития, согласен. На самом деле согласен.
1: Ну, главное, что каждый, песня
0: пусть каждый выбирает по себе. Да.
1: На чувства, на какие-то. Ну, как бы вот если песня вызвала какие-то чувства, то есть, значит, в ней что-то есть. Вот, наверное, так.
0: Есть у вас еще одна интересная песня, не из тех, которые ты прислал в программу поставить, а она называется «Карфаген». Вот, она следующая прозвучит у нас. А как бы историю создания этой песни, вернее, не историю, а предпосылки и, может, какие мысли и... Что побудило ее сделать? Я уверен, что у вас много текстов и песен записано наверняка, ну, не студийно, а так, как бы в черновую много, но это-то сделали. У меня, например, тоже дофигища там под сотню песен, но студийно сделаны там всего там тридцатник. Очень трудно выбирать их. И вот, а эту песню выбрали. Эту песню выбрали почему и сделали?
1: Ну, она как бы просто, эта песня, она...
0: Да, она серьезная.
1: Я сейчас скажу, что Карфаген должен быть разрушен, там такие банальные фразы.
0: Нормальная фраза.
1: Ну, как бы, что все повторяется снова, снова все Вавилон, снова все Карфаген. Как бы вот, а Discovery телеканал, наверное, все смотрели там. Так что про Карфаген знают. И про Ганнибала знают, и, ну, эта песня может как-то вызовет интерес к истории, там, древней, вот.
0: Ну, то есть, побудило к написанию песни ее история и переложение на современность какую-то, да?
1: Ну, да. Наверное, так. Я даже вот сейчас, ну, не скажу, почему? Ну, просто что-то вот в этой песне. Она у нас, она всегда у нас в десятку входила. Мы вот куда рассылали, там, и на радио, и на лейбл, на какой-нибудь. Мы ее как бы вот отсылали в эфир, выставляли на какой-нибудь сайт. А написал текст Володя, вот принес мне, и как бы решили ее записать. Я сидел долго, честно говоря, долго-долго думал, как ее сделать, в какой аранжировке там. Ну, и потом вот пришел к такому варианту. Судить слушателю.
0: Ну, развивай, развивай. Или мне тебя все-таки завалить своими вопросами? Ладно, расскажи про Карфаген. Чем он отличается? Почему он у тебя сравнивается с Вавилоном? Ну, насчет Вавилона все более-менее представляют. Как бы, ну, как минимум у всех легенда о вавилонском там столпотворении присутствует в знаниях. Вот. А Карфаген?
1: Ну, все, наверное, тоже знают, что Карфаген – это древний город, который был разрушен римлянами. Вот. Что тут еще сказать?
0: Ну, не знаю. За что он был ими разрушен? Вообще, Карфаген – это был, так сказать, геополитический противник вообще Римской империи.
1: Вот. Ну, да.
0: Ну, то есть, ты всю эту информацию будешь утаивать. Пускай в песне слушает и думает, может, правда, что заинтересуется кто-нибудь. На самом деле. Ну что, тогда давай будем ставить песню «Карфаген». А после нее... А ты во время ее посмотри, может быть, кого-то что-то в чате
1: хорошо
0: заинтересует. Добро? Ну, слушаем песню «Протокультура. Карфаген».

0: прозвучал трек «Карфаген». Такой исторически напоминающий нам историю и, собственно, а под конец, опять же, переводящий наши взоры на нашу современность и вот это вот противостояние Карфагена, Вавилона и Римской империи. Да, конечно, если глубоко взглянуть на эту историю и переложить ее на современность, то много очень параллелей можно найти.
1: Ну да, вот кто был на развалинах Карфагена, допустим, в нынешнем Тунисе, вот, тот, это, ну, если бы я там был, мне там не довелось побывать еще, но, может, побываю, вот. Конечно, хорошо бы там было побывать, это все увидеть, вот именно развалины Карфагена.
0: А что сказать могут развалины?
1: Ну, как?
0: Ну, камни. Не знаю, вот на самом деле, а камни имеют какое-то, несут что-то?
1: Ну, конечно, несут определенную энергетику, наверное, там что-то почувствуешь, подсознание прямо, когда туда приедешь, мне кажется. Ну, вот этот красный кирпич там, вот эти, как его там, колонны в виде труб, наверное. Ну, кто видел на фотографиях развалины Карфагена?
0: Ну, я, честно говоря, не смотрел, не видел, не помню. Для меня это другой образ немного. Ну, вот вам, да, как-то здесь хорошо в песне указано, с Вавилоном связанный, рабовладельческая такая, паразитическая, ну, по сути своей, богоборческая, значит, цивилизация. Это цивилизация была, свой, то есть определенная цивилизация.
1: Великая цивилизация.
0: Кем? Пифагором? Велика была, чи кем там.
1: Пифагор
0: оттуда же у нас, с Карфагена. Пифагор же, да?
1: Ой.
0: И я, ой, насчет, я так сказал, а сам сомневаюсь.
1: Я не знаю.
0: Ну, по-моему, да. Ну, может, я и ошибаюсь. Да неважно. Ну, просто великость ее в чем была на самом деле-то? Вот, например, Карфаген.
1: Ну, это был очень развитый город для своего времени.
0: Вот, торговый, морской, торговый.
1: Ну, конечно, торговый, морской.
0: Колониальный. Ну, Римская империя боролась с ними за что? За колонии.
1: Ну, это конкурент.
0: Да, геополитический противник, совершенно верно. В борьбе за...
1: То есть на современный язык это все.
0: За ресурсы, да. Ну, и тут... Параллели с нашей современностью, конечно, немало может быть. Ну, вернемся на нашу землю, любимую, родную. Вот. Как там живется-то в Екатеринбурге, работая в компании Pepsi? И вот ты говоришь, у вас тоже провинция. Почему? Екатеринбург огромный, большой город, современный.
1: Ну да, это город-миллионник, как бы сейчас у нас почти что 1,5 миллиона. Современный город, вот красивый центр, там все эти небоскребики есть современные. Высоцкий у нас есть 50-этажный, там обзорная площадка, можно, стоишь на ней, ветер там, правда, дует, можно весь город как на ладони, вот, очень красиво. Так что приезжайте, вот кто не был в Екатеринбурге.
0: Не, я был в Екатеринбурге, не раз был в Екатеринбурге. Вот. Ну, естественно, я был на Ганиной Яме.
1: Ну, город хороший сам по себе, но все равно вот уровень зарплат, допустим, вот, не сравнить с Москвой и с Питером.
0: Ну, они и тратятся, наверное, тоже побольше, нет? Кто там у нас?
1: Цены,
0: ребята,
1: цены
0: в чате
1: такие.
0: Есть кто? А, цены как в Москве, а зарплаты
1: цены,
0: меньше.
1: Да, цены как в Москве, а зарплаты как в Екатеринбурге. Так что...
0: Ну, я больше скажу, да. Все, что в магазинах сейчас можно купить, на все везде одинаковые цены практически. А зарплаты очень везде разные, да, совершенно верно. Ну, не взгляд ли на жизнь, вот... одна из основополагающих вдохновляющих на такое вот психоделическое настроение в музыке. Нет? Откуда
1: так,
0: истоки?
1: Я Сергей не расслышал. У меня тут что-то
0: я говорю...
1: со связью.
0: А, что пропало. Я говорю, вот, вот это вот желание, не желание, а взгляд окрест и констатация неравенства и желание, чтобы это не удручало, не это ли одна из причин вот этого вот вдохновения на вот такую психоделическую музыку? Откуда истоки вообще у тебя вот эта вот музыка? На чем ты воспитывался, грубо говоря? Что до сих пор влияет? Или это вот как бы выстрадано каким-то образом?
1: Ну, я воспитывался на многих командах. В основном, конечно, западная классика. Там Dire Straits, Queen, вот такие, Genesis. Угу. Вот, а конкретно...
0: Старой закалки ты еще такой, старый этот, меломан.
1: Ну, да. А сейчас... Ну, то, что вот конкретно на что она похожа, ну, я даже не знаю. Вот я ее сочинял как от души, вот.
0: И не, так, музыка я... такая насыщенная, полноценная, хорошая, качественная музыка. Это не вопрос. Сейчас что, ничего не слушаю? Я, например, ничего не слушаю сейчас, ну, только так по работе.
1: Вот. Я в основном сейчас музыку слушаю в машине и как бы тыкаю на кнопки, вот так переключаю радиоэфиры и так ловлю песенки.
0: Пытаешься поймать, да?
1: Да, пытаюсь поймать что-то интересное. Ну, очень много всяких треков переслушиваю. И так что я тоже не могу даже сказать, что конкретно сейчас я слушаю. А в свое время, конечно, много разной музыки было переслушано и переиграно.
0: А дочка что слушает?
1: О, дочка.
0: Ну да.
1: Дочка,
0: папа не знает. Папа
1: Звонкова.
0: Не знает.
1: Звонкова.
0: А кто это? Звонкий колокольчик. Какой звонкий?
1: Звонкий глухой, да.
0: Бубенцы звонкие, что там она слушает?
1: Ну, это Палав радио. Там есть такой исполнитель звонкий. Он занимает сейчас место в этом, в чатах.
0: Надо же, блин, и меня просветить успели. Когда бы я еще про Звонкова услышал. Ну, вот видишь.
1: Рекламу Звонкому, да?
0: А ты спроси, да ну его, нет, мы ему не крал, мы ему черный пиар делаем.
1: А что?
0: Да. А почему дочка слушает? Ты ее спроси, ненароком, случайно. Или ты сам можешь понять, раз ты знаешь, ты слышал, что он поет.
1: Ну, это же дети, как бы, вот они.
0: А ты для детей не хочешь писать? Не? Или слишком это для
1: мы
0: них?
1: Мы попытались один раз написать даже музыку к мультфильму, но этот мультфильм так и не вышел. Вот.
0: Ну... Блин, из-за музыки, что ли? Нет? А чем мультик был? Для взрослых мультик?
1: Нет, мультик. Да я даже не знаю суть мультика. Он назывался «Спортивные истории». Наверное, про спорт. И как бы мы писали к этому мультфильму, вот, песню специальный, текст, музыку делали. Но потом, как всегда, денег не было. Сначала вроде деньги выделили, а потом денег не было, и как бы все заглохло. И съемка мультфильма. Я не знаю, может, он сейчас вышел уже на Свердловской киностудии. Вот, без музыки. Без нашей музыки.
0: Ага, не мой мультик вышел, короче, полностью.
1: Слушай, наверное, к мультфильмам тоже интересно писать музыку. Вот как бы надо.
0: Ну, если он снят, наверное, интересно. А вот как бы по сценарию и так вот, как ты сейчас описал, наверное, о спорте я не знаю даже. Но написали. Молодцы. Это так это
1: правительски. Мне сценарий не высылали, это было все. все в начальной стадии развития, как бы вот.
0: Угадай мелодию, короче, получилось, да? К нашему мультику.
1: А так бы я не отказался написать какому-нибудь мультфильму, если бы прислали сценарий. Ну,
0: Так,
1: поработать.
0: все мультипликаторы услышали на заметку себе. Вот. Никита из группы Протокультура сказал, что ему хочется написать мультфильму. К вашему мультфильму музыку. Учтите, используйте предложение. Так, ну а мы так медленно, но уверенно приближаемся к еще одной песне. Уже не будет тепла, она называется.
1: Такая весенняя песня. Уже
0: Совершенно
1: не
0: весенняя
1: будет
0: песня.
1: тепла.
0: Я ее, да, так она все-таки, несмотря на свое вот такое вот название, она все-таки жизнеутверждающая. То есть тут как бы от противного идет, конечно, но тем не менее эта песня такая позитивная и сделана, исполнена вот в таком вот классическом, как ты говоришь, вот я послушал Цоя и пошел купил себе гитару. Вот в таком простом и общенародном, общедоступном виде и с замечательным смыслом она сделана. Ну, во всяком случае, я так считаю. Кто будет против, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, дочка, слушала эту песню?

0: Совершенно.
1: У меня что-то обрывается этот, вот тебя, когда голос, конечные фразы. Это у меня связь что-то?
0: Это у тебя штекер. Что-нибудь со штекером в наушниках.
1: Я почему-то себя слышу, а вот
0: Потому
1: обратно.
0: что у меня ничего не прерывается, ты не переживай. Вот. Сейчас вот мы уже подходим к завершению эфира, и с тебя требуется некий спич, обращенный к миру.
1: Спич,
0: Согласно твоему...
1: обращенный к миру.
0: Да. Ну, конечно, ну ты же знаешь передачу «Поле чудес». Там все пользуются случаем и передают, ну,
1: А,
0: привет.
1: передаем привет.
0: А я предлагаю к приветам присовокупить такую программу «Посыл в мир», в эфир. Вот. Это очень ответственно, и поэтому... Да и случай такой не всем как бы спускается с неба. Время пошло. А потом мы слушаем, тепла больше не будет. Ты опять нас не слышишь, Никита.
1: Ау.
0: Алло, алло, ты нас слышишь? Алло.
1: Да. Вот
0: С
1: сейчас
0: тебя
1: услышал.
0: передача привет, да, с тебя передача приветов и передача в мир послания. Фантастическое, как бы это, фантастический случай. Это останется в веках.
1: Значит, ну, я не знаю, что передать миру, что мы все как бы маленько разучились слушать музыку, что ли. Вот. Ну, музыка стала фоном, вот сопровождением там. И я желаю всем наслаждаться хорошей музыкой. Вот, именно хорошей музыкой, если она настоящая, качественная. Вот. Ну и то есть, если музыка качественная, она не заслуживает того, чтобы быть там придатком каким-то цветным картинкам. В общем, слушайте больше хорошей музыки. Это мое послание миру.
0: Присоединяюсь. Народ, фильтруй музыку, которую слушаешь. Слушай хорошую. Еще бы кто научил различать. Ой. С детства. Не у всех же папа из протокультуры, например. Правильно? Вот. Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. 22-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас была протокультура и Никита Половников из Екатеринбурга. На прощание мы вам ставим песню «Уже не будет тепла». И услышимся с вами в следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. Всем пока.
1: Всем пока.
0: До встречи.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Quit Today, Blind Fate.

Какой-то год? А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре, в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!
0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: кто ты.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав, Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему, а он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сином радио. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много.

0: Стукни Ваську.
1: Закажи
0: песню.
2: Улетела.
0: Неформатно.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер! Обдолбанный торчок! Укурок! В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая порсель. От Японии и Швеции, до Канады, Англии и Австралии, Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Ritual.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так.
0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто сейчас собрался у приемников, с теми, кто уже подключился к стриму. Мы уже со всеми перездоровались, но... А все, кто сидят у радиоприемников, у онлайн-проигрывателей, у кого открыт сайт неформатного радио и слушает оттуда, вот, всем вам здравствуйте, всем вам здравствуйте. Итак, для новеньких давайте расскажу, как с нами общаться.

Во-первых, у нас есть... нет у нас WhatsApp, все. Я не пойду за ним, не хочу. Нет у нас... У нас есть, смотрите, Discord. Ссылочка на наш Discord есть, во-первых, в эфирной теме во ВКонтакте. Вот, во-вторых... У нас на сайте в разделе вот «Неформатная бомбардировка» там написан «Мессенджер для общения». Там есть ссылочка на наш Дискорд. Вот, все подробно расписано. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите группу «Неформатное радио» или канал «Неформатное радио», находите там стрим и пишите в комментариях именно к стриму. Именно к стриму. Вот. Игорян, здорово! Здравствуй, дорогой! Вот, пишет: всех люблю, целую, извиняюсь за очень редкое появление. Ты сегодня пьян, походу. К сожалению, куча забот не дает возможности постоянно слушать и смотреть. Слушать можно и сквозь заботы. Вот, слушать это никак не мешает. Наушники воткнул. Вот, поэтому как-то так. Вот, что-то, думаю, не так. А Зухер-то без бороды, оказывается. Ребят, пришлось сбрить бороду. Не мог никак верифицироваться на бирже. Вы не представляете, это какой-то кошмар. Я 4 дня проходил верификацию, а там, короче, по камере. По камере, то есть ты отправляешь им сканы документов, а потом они тебя по камере сличают. А сличает, сука, робот. Вот. И он мне постоянно говорит: уберите руки от лица. Я пишу: это борода. Они мне: уберите руки от лица. Откройте рот, моргните глазами, покачайте головой. Вот это я все делал, замучился. Не могу материться в эфире. На стриме потом буду ругаться матом. Вот. И сбрил к херам бороду. И все, верификацию прошел тут же. Вот теперь заново отращиваю. Коляновна мучается, орет, что я колючий. А у меня морда чешется, потому что все это прорастает. Вот. Ну и как бы отвык я уже видеть тебя без бороды. Меня даже собаки пугаются. Вот. Так, стекол как трезвышка, Димон у нас. Ну и хорошо. Так, хоть пить не бросил. Нет, пить я не бросил. Просто сегодня мне всю ночь работать, поэтому я сегодня не побухиваю. Завтра с вами буханем все вместе. У меня там еще яблоковка осталась. Вот, ну что, друзья. Что, у нас сегодня опять 10 треков от компании «Бомба Питер». Наши ленинградские друзья. Победителем прошлой программы у нас стала группа «Гефест». Ништяки выбирать не буду, потому что движухи не было вообще. То есть у нас вот главный победитель победил с 8 голосами. Ну, это вообще прям позорище. Итак, «Гефест», «Непобежденный», ставим, слушаем. Ну и, собственно, после них начнем основную часть программы. А я пошел пока на стрим ругаться матом.

А итак, другие подруги, 21.08 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте все, и сегодня у нас неформатная бомбардировка. Сегодня у нас очередные 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, народ потихонечку подтягивается в Дискорде. Что-то я вот кроме Витоса никого и не вижу. Витос, приветствую тебя. Здравствуй, дорогой. И Антоха у нас тут. И Валюха. Ну все, хоть 3 человека в Дискорде. И то ладно. Музыканты, когда вы будете слышать свой трек в эфире, обязательно, обязательно заходите в Дискорд. Заходите, понимаешь, в наши эфирные чаты и кидайте ссылочки на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои группы во ВКонтакте, в Одноклассниках, на свои сайты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, чтобы как можно больше людей про вас узнало. Чтобы, если люди услышат вашу песню, им понравилось, они смогли добавиться и т.д. и т.б. Вот, итак, первый участник сегодняшней программы у нас облакоходцы. Облакоходцы. Облакоходцы. Облакоходцы, нет. Вот, Lady Line называется трек. И читаю сопроводиловку. Представляем вашему вниманию новый сингл «Облакоходцев» на языке заморском, но понятно даже тем, кто забыл, что значит London is the capital of Great Britain. Вот, я это слово, я сейчас чуть не умер, потому что как это все выговаривать. Про даму в рушку слушать на удивление приятно, хотя в жизни такая персона вызвала бы другие эмоции. Я так понял, песня про Варвару. Вот, ребята сейчас подвинут B2 и споют свою версию Варвары. Lady Lie. Облакоходцы, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Ваше мнение очень даже нужно. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Ренатка, привет! Привет, Ренатка! Вот. Ну что, только что у нас отзвучали облакоходцы. Мне все их хочется облакоходцами назвать. Облакоходцы. Леди Лай. Ну, как, мне здорово, мне понравилось. Я тут даже поплясал. Ну, кто стримы смотрит, тот видел, как я тут трясу, понимаешь, своей стриженной гривой. Вот, и бьюсь мордой об клавиатуру. Весело, нормально. Единственное, что вот эти Леди Лай, что-то мне прям это жутко напомнило. Что-то мне это прям жутко так, это прям вот сильно что-то мне напомнило. Ну-ка, расскажите мне кто-нибудь, что мне это напомнило. Вот. Так, Ренатка пишет, трек хорош. Дениска написал, сейчас я найду где-то, он между нашими обсуждениями. Мы тут просто за кадром треплемся с туликами по поводу, где бы выступить. Вот, Дениска пишет, мне понравился трек, легко и мелодично звучит. Валюха пишет, норм, звучит веселенько. Витос наш пермяк пишет, вот люблю подобное, хорошо. Антоха написал, бодренько, но непонятно. Вполне понятно, вполне понятно, вполне бодренько, но вот мне вот это Lady Lai, мне вот прям вот что-то это прям так напоминает, прям вот так напоминает. И я прям вот не могу вспомнить, что, но точно что-то напоминает. То есть вот есть некая, как это называется, некая отсылка к вторичности, да? А так, в принципе, здорово, хорошо, мне понравилось. Молодцы. Но жалко, вот не написано, откуда же все-таки ребята. Откуда же все-таки ребята, хоть и Лондон is the capital of Great Britain, но хотелось бы понять, ну, я так подозреваю, что из Питера. Мне когда Дашка пишет каждому музыканту, откуда они, эти ребята, вот, тогда я прям говорю, ой, какая Дашка сегодня молодец, она все мне написала, вот, и все. Это называется цитата. Слушай, ну не знаю, Ренат, мне кажется, это больше попахивает плагиатом, а не цитатой, но тем не менее, ну может быть, такая задумка, но понимаешь, чтобы понимать, что это цитата, да, ну вот, когда кто-то вкладывает в трек там, ну частенько, да, у наших, скажем так, у музыкантов, у отечественных это присутствует, там цоевские какие-то слова, раз, добавляются. То есть понятно, что мы, которые выросли, да, это как идет мем, когда Цой учился играть на гитаре, тогда же не было Цоя, на ком он учился. Вот, то есть, в принципе, наше поколение, они все понимают, что это слова из цоевских песен, и что это отсыл идет туда. А тут, понимаешь, англоязычная группа. Такие вот дебилы, как я, ну, я себя не считаю очень умным человеком, да, я не знаю языков, кроме русского. И русский-то уже забывать начал, потому что слова просто, они пум, вылетают из головы. Я прям вот понимаю, что очень часто я сижу у микрофона и мычу, я не могу слово вспомнить. Я прекрасно знаю, что я знаю это слово, но не могу вспомнить. Вот. И вот для таких дебилов, как я, как бы вот такие отсылы, они очень, как тебе сказать, звучат непонятно, потому что я и так ни хрена там не понимаю. А это значит, надо мне еще знать тот отсыл, откуда они этот отсыл взяли, эту цитату, да? Нет. Я против. Не надо мне цитировать, понимаешь, Lady Lai. Цитируйте мне Цоя. Ну, на крайняк Егора Летова. А так здорово, звучит хорошо, очень все интересно, очень все здорово, очень все... Музончик хороший, прям вот здоровский, прям легонький такой, хороший. Мне понравилось. Ну, жалко, что не по-русски. Ладно, давайте ехать дальше. Дальше у нас свободный полет. Илюха, привет! Я знаю теперь, что свободный полет у нас в Москве, я запомнил. Вот, и тебя, Ренатка, запомнил, да, можешь мне дать печеньку. Свободный полет, город Москва, у них фиточка с Майком Кремлином, трек называется «Джимми», и читаю «Сопроводиловку». Стерео-сингл «Джимми» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая группы «Свободный полет», записанный совместно с Майком Кремлиным. В этот раз релиз вошли 4 варианта этой песни. Собственно, ставим, слушаем. Поехали! Андрюха, привет, Челябинск! Привет, мне снова 18. Да, я помолодел. Поехали!

Итак, друзья, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21:25 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот. И чё? Чё, у нас отзвучал только «Свободный полет» с Майком Кремлиным. Джимми называется трек. И я тут вот за эфиром простебал Илюха. Говорю, Илюха понесся у нас по городам и весим. Вот сперва у них Типтонвилл был, а теперь Лондон. Ну и мы как бы за кадром договорились, что следующая песня будет про красногорскую эстакаду. Уже даже название треку придумали. Эстакада «Зверь». Вот. И, собственно, она побьет. Осталось просто решить, с кем это будет фиточка. Вот. Эстакада «Зверь». Ну, опять же, ну как будет петься, да, если «Зверь», то ну, по-любому с Шевчуком надо делать, да? Ну, или с БГ тоже ничего, будет фиточка. «Эстакада, зверь», вот что-то такое. И как бы бабах, и сразу прям можно смело идти в полный топ. Так, Денис Шестаков пишет, напоминает серьгу, но своеобразно. Хорошо. Так. Дениска, который воронежский наш, пишет, музыка мне понравилась. Насчет всего трека «Я нейтрино», картинка не сложилась вся. Вся не сложилась. Так, Геннадий, заслушался. Но вот на Белом море все нравится людям. Все абсолютно. Чё бы тут у нас не играло, они всегда радуются. Это правильно. Так, Перм пишет, с душой сделана песня. Нравится. Валюха написал, класс, мне нравится. Антохе неплохо. Собственно, чего-то еще кто-то мне что-то писал. Но я как-то уже все пролисталось. У нас, по-моему... А, Игорян вот спрашивает, что это за крематорщина? Это что за крематорщина? Ну, это такая блюзоделательная песня. Блюзоделательная песня. Такая она... Ну, вам, панкам, не понять. Скажем так, вам, панкам, не понять. Но когда-нибудь, когда ты тоже будешь весить, как Зухер, 137 килограмм, я думаю, ты тоже начнешь слушать такую музыку, потому что уже по сцене прыгать не сможешь, ибо это будет расшатывать сцену и нервы, понимаешь, вот этих вот технарей, которые собирают ее. И тебе придется просто слушать спокойную музыку. Вот. Так, дано не понять. Я уважаю творчество Григоряна. Это просто замечание. Ну так ты и пиши сразу. Уважаю Армена. Армена Григоряна уважаю. Но что это за крематорщина? Что это? Черт побери. Вот, по-моему, неплохо. Мне нравится. Интересно. Что? Все, что ли? Все, что ли? Все комментарии... Вот смотрите, как хорошо, что WhatsApp'а нету. Раз, и все комментарии за раз зачитал. С весом 137 только кататься на сцене можно. Можно, а почему? Можно аккуратно ходить. Подожди, ну вспомни! Витос, вспоминай вот этого малого, который... Господи, как его звали? Ну, огромный просто чувак... И он плясал, прыгал, и он когда прыгал, вот так вот он делал, прям вот, он попсу какую-то пел, господи, не дельфин, а русалка, что тут, как же его звали-то, по-моему, Сергей его звали, ну, он просто огроменный, ну, ты должен помнить, ты-то советский наш чувак, господи, как же его звали-то, ну, просто огроменный, вот мне кажется, он как раз вешал где-то 137, и он скакал, он прям подпрыгивал. Так, «Перевернутый мир», моя первая группа, русский рок, играли Крылов, да, вот, Ренатка, спасибо, Крылов, точно, Сергей Крылов. Вот, меня сейчас спроси, что пел Сергей Крылов, я не вспомню, но как он плыл по сцене, это я помню, мне прям оно, прям вот я сейчас это вспомнил, а в то время я смотрел, как бы я еще был далек от сцены, а сейчас я... Представляю, как переживали техники сцены. Как они переживали. Вот, ладно. Ребят, едем дальше. Едем. Девочка моя. Подожди, это разве он? Разве это он? Ну, может быть. Я не помню. Правда, честно, не помню. Если б только знала, как люблю тебя. Подожди, нет, это не он был. Это что-то другое было. Это девочка моя, это, наверное, этот, который был... который, как его звали, тоже сейчас не помню. Тоже здоровый был. Корнелюк, по-моему, нет?
Ну, может, я путаю. Ладно, давайте уже вернемся к программе. Живая рыба. Мишаня. Наш Мишаня, где он? Его нету. Его нету опять с нами в эфире, но, тем не менее, мы его будем слушать. И сопроводиловка очень короткая. Иногда все, что нам надо, это живая рыба. Вот, трек называется «Все, что нам надо». Группа «Живая рыба», город Питер. Мишани здесь сейчас нету, но он обязательно, он всегда так делает. Он мне пишет после программы, где-то дня через два, и говорит, ну, что там в голосовалке с молодыми-то пинаться? Вот, а там даже, знаешь, когда вот вся голосовалка из одних старперов, а он так скромно, ну, что там с молодыми-то пинаться? Ладно, что там? Вот, все, что нам надо, живая рыба. Поехали, ставим, слушаем. А я сейчас за кадром продолжу рассказывать про вертушки. Поехали.

А итак, друзья, 21:35:02 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. Только что у нас отзвучало. Мишаня рыба, живая рыба, господи, Мишаня рыба. Мишаня так и не появился, хотел сказать. Отзвучала живая рыба, все, что нам надо. И я думал, что сейчас... Игорян, он меня подкалывает. Я думал, он сейчас закричит: а что это за, он написал, что это за несчастно-случаевщина. Что это за несчастно-случаевщина. Вот, но никак не то, что я хотел. Так, что там по тексту, как Арбака? Это Генка пишет, Ренатка пишет, Арбака это стырило, это у Битлов. Арбака это стырило у Битлов. А Мишаня стырил у Арбакайте. А битлы стырили у кого? У кого? У кого? У кого стырили битлы, осталось выяснить. Точно у Цоя. У Цоя стырили. Так, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас еще? Он ее там поет как ныт, а не нит. Уже стало фишкой. Это мы не про то. Так, ладно, Витос пишет, что-то пели-пели, никак не зашло. Что-то пели-пели, не зашло, Антохи, не зашло, Геннадий заслушался. Вот, собственно, что там еще? Когда он был маленький с кудрявой головой, Мишаня был маленький с кудрявой головой, у него украли битлы, Арбакайте украла у битлов. А Мишаня вырос и украл у Арбакайте. Вот так вот, круговая порука. Все, я согласен, пусть будет так. Да пусть будет так. Храни вас Бог. Воруйте, люди, у поганых американцев. У поганых. Потому что Арбакайте тоже поганая американка. Вот, ладно. Что там? Что там у нас тут? Далее у нас Беретта Рок. Беретта Рок, Дар Бога называется трек. И начинаю, понимаешь, я сейчас жутко начинаю читать сопроводиловку. Заслушался Генка на предыдущий, я понял. Беретта Рок, надежда, вера, любовь, мир, добро, свобода, право выбора, природа, здоровье, разум, душа. А чё так мало? Чё так мало? Ну еще бы 16-20 существительных. Как много нам подарено создателем, и как мало мы открываем и развиваем это в себе. А следовательно, не замечаем этого вокруг. Все так же часто встречаются люди, которые жалуются на свою жизнь и даже погоду. Вот сволочи, они еще и на погоду жалуются. Вот, блуждая вдали от собственного духа, истинного смысла и благодарности. Все золото, любая мода и гламур меркнут во все времена перед истинным богатством человека. Давайте я вас еще раз перекрещу, господи. Все, поехали. Беретта Рок, Дар Бога. Не указано, к сожалению, откуда группа. Ну, я подозреваю, что из Питера. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучало Беретта Рок, «Дар Бога». Сразу скажу, вот в начале прямо она как только зазвучала, я за эфиром сказал, очень дудук люблю, очень люблю дудук. И в принципе, вот, ну я, давайте я сперва свое расскажу. Мне понравилась музыка, все здорово. Мне, ну как, мне кажется сомнительным такая постановка вокала. Мне кажется, вот там не надо было тянуть вот так вот, прям вот тут прям бу-бу. Очень получилось монотонно. Мне кажется, там надо было как-то покороче, что ли, рубить, да, под, как Маяковский, просто под эту музыку, но короткими фразами, наверное, потому что получилось зануднувато, ну, по слушабельности. То есть очень красивая музыка. Дудук, конечно, он тут свое дело сделал, а вот вокал он как-то прям напрягал, если честно. Ну, опять же, это только мое мнение. Я не говорю, что я прав, нет, ну, вот я просто говорю, как мне это услышалось. Так, давайте буду читать комментарии. Так, неплохо, Антохи. Генка пишет, мне вкатило так-то, хотя и БГ напомнило. Напомнил. Вадим, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Пишет, только с репа вернулся. А это дудук настоящий звучит. А, настоящий ли это дудук звучит в этой песне? Хорошая. Слушай, ну, я насколько я помню, дудук сымитировать очень сложно. То есть, если это искусственный дудук на каких-нибудь VST-плагинах, то я тебе могу сказать, что это просто грандиозная работа человека, который... Но мне кажется, что все-таки он настоящий. Потому что вот эти вот, именно вот эти вот переходы, переливы, которые дударям присущи, да, их сделать очень сложно. Тут никакая тебе... транспоновка не поможет. Это вот как раз те вещи, которые сложно сделать искусственно. Хотя умельцы есть, я не спорю, может быть. Но мне кажется, он настоящий. Так, Витос пишет, звучит красиво, а про что песня, не понял. Вот я то же самое говорю. То есть вот оно было красиво, но текст он был настолько как-то вытянут и размазан, что мне кажется, вот его надо, он вообще не воспринимается как текст. Так, Натаха пишет, лениво включить радио, слушаю в трансляции, музыка класс, слова не понимаю, но слышу что-то ко дню земли нудненько, а дудук хорош. Вот, Андрюха пишет, дудук тоже очень нравится в песнях, так как я большой любитель восточных и этнических песен, в свои миксы всегда стараюсь подобное вставлять, если, конечно, соответствует моему формату. Так, Алиска пишет, что-то знакомое слышится в этой песне, не каверок ли это? Как-то я прослушал. Слушай, да вроде нет, вроде как не кавер. Ну, я не настолько знаком как бы с творчеством Беретты Рок, чтобы сказать, что это как аутентичное творчество Беретты. Я как бы вот вообще первый раз в жизни их слышу, поэтому я не знаю. Ну, может быть. И чтобы сказать, что это кавер, я хотя бы должен был слышать где-то вот что-то похожее. Да нет, ну просто как, наверное, наигрыши дудука, они более-менее примерно все сильно похожи между собой своей вот этой красотой и певучестью. Может быть, в этом дело. Может быть, поэтому тебе показалось, что это кавер. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Песня про экологию. Вот Антоха. Антоха нам все подытожил. Вот все, кто не могли понять, про что была песня, Антоха нас выручил. Он написал, песня про экологию. Вот, не бросайте мусорные пакеты в океан. Киты задыхиваются. Ладно. Далее у нас... V12 VR Robots называется. Трек называется VR Robots. Мы роботы, а группа называется V12. Вот. 5.12 или V12. Короче, хрен его знает. Группа V12 образовалась в Питере. Вот хоть одна, мы теперь знаем, откуда группа из Питера у нас. В начале 2014 года на пепелище, прекратившее существование осенью 2013 года, группы проект «Олимпийский». Выдержав небольшую паузу, музыканты собрались для обсуждения произошедшего. И после продолжительных переговоров было решено возобновить совместное творчество.
Вы чуете, как все это? В начале 2014 года собрались на пепелище прекратившей группы, собрались обсудить произошедшее, как так развалилась группа. И нет, было решено. Молодцы. Вот вашу бы вот эту вот, вот всем бы вам вашу такую вот эту вот надо... Надо просто вот возобновить совместное творчество. Итак, ставим, слушаем. Я так подозреваю, сейчас опять будет все не по-русски. Vitwelf, VR Robots, поехали. Ну а вы комментируйте, да.

Еще вчера ты ходила за мной, мое смешное мясо. Вот, я написал первую строчку этой песни. Спасибо Натахе за идею. Она мне дала идею для песни. Так, ну, давайте я сперва расскажу, что я по этому поводу думаю. Что я по этому делу думаю. А потом я зачитаю комментарии. Вот я сейчас слушал трек, да, я слышу прям хорошая мясная гитара, да, хороший звук такой у нее. Прямо я прям сейчас на стриме рассказывал, да, что я прям вижу эту гитару, вот этот гриф, на который нанизаны кусочки шашлыка, лучок падает. То есть, ну, прям мясо слышно. Барабасы такие прям плотные, металлевые, чпок-чпок, прям чпонкают по перепоночкам. Хорошо, зачетно. Но вот как-то собрали весь микс вместе, и получилась дискотека 80-х. Вот реально, у меня первое ощущение было, первое впечатление, когда вот начал играть трек, прям у меня был плотный такой отсыл в 80-е. Прям диско... Я чуть плясать не начал, честное слово. И потом вот всю песню меня этот момент не отпускал. И... Только вот вслушиваясь, въедливо вслушиваясь в динамике, я ловил поодиночке хорошие металлевые инструменты. Что-то как-то вы, ребят, там свели интересно. Вот. Вот вроде по отдельности все мясное, все прям такое тяжелое, хорошее, а вот все вместе как-то получилось дискотека. Не знаю, может быть, это только мое ощущение, честно, не обижайтесь, ради бога. Но вот что услышал, то говорю, что думаю, то и говорю. Вот, так, что там, вот написал Генка своеобразно, Антоха написал «Мясо подъехало вполне себе». Витос наш пермяк пишет: попытка сочетать несочетаемое, ну как эксперимент можно считать, что хорошо. Валюха пишет: вот интересненько звучит. Андрюха написал, что если бы это звучало на русском, я бы это слушать не стал. На инглише куда лучше звучит. Дениска говорит: вот прикиньте, мы тут стебемся, а у них в голове настоящий рок. А еще я тут за кадром глумлюсь над зрителями. Я им зеваю в веб-камеру и смотрю на них ехидным глазом. А вы зевнули? А зевнули ли вы вслед за мной? Так, ладно. Что так? Дискач 80-х. Круто. Диско. Класс. Вот. Ренатка пишет: злые вы. Это же метал. Это же метал. Ну вот, может быть, по отдельности оно все и метал. Но как-то все вместе получилось очень дискотечно. Так, зачем так? Ребята старались. Ребята молодцы. Но вот есть противная музыка. Есть приятная. А эта музыка смешная. Чисто личное впечатление. Я не зевнула ни разу. А я понял, почему ты не зевнул. Потому что я зеваю, а у меня перед мордой поп-фильтр. Вы просто мои пломбы не видите. А, я же себе приобрел из Китая, как он называется, эндоскоп. И знаете, что я первым делом посмотрел? Я разглядел все свои пломбы и поглядел себе в ухо. Вот зачем Зухеру был нужен эндоскоп. Вы думали, что я тут, чтобы разглядывать ножки у микросхем? Да ни хрена! Всю жизнь хотел посмотреть себе в глотку. Вот, и как бы давайте подумаем, куда можно еще запихать эндоскоп. А дальше у нас группа «Волны». Группа «Волны» называется группа. Трек называется «Простые слова». Так, сейчас, подождите, я тын-тын сделаю. Вот. И читаю сопроводиловку. Композиция «Простые слова» должна была войти в следующий номерной альбом группы. Вот. И читаю сопроводиловку. Композиция «Простые слова» должна была войти в следующий номерной альбом группы «Волны», но по завершении работы на

Итак, друзья, здравствуйте всем, кто только что к нам подключился. 22:03:39 на моих зеленых системных. Вот, Юра, привет. Здравствуй, Юрий Шелик. Юрий Титович, моё вам с кисточкой, я теперь и на радио с вами. Здоровьсь, Питер, нарисовался у нас. Вот, и я за эфиром сказал, ну, как бы, чтобы не быть этим вот, которые шушукаются, знаете, по углам сплетни. Я в эфир то же самое сейчас расскажу. Слушал сейчас этот трек. Ну, во-первых, да, длинный. Да, впихали невпихуемое туда. Да, там, ну, в принципе, по звуку, наверное, даже интересно. Даже, ну, понятно, что он длинный. Но вот по вокалу был прям вопрос. У меня вот все время было ощущение, что у вокалиста прям приступ астмы. И вот еще пару слов, он просто упадет замертво. Ну, как минимум, в обморок и вот в оркестровую яму со сцены. И все, оттуда уже, если шею сломает, уже только ногами вперед. Вот, поэтому, как бы, ну, хотелось бы вокала, конечно. Что писали слушатели? Вот, и нажмут на кнопку «Молодые ветра». Да, вот, очень тихо поет. 7B-технология. Игорян вот пишет: наконец-то я понял, что такое монументальность. Так, что там? Вот, Витос пишет: мы с ними работали, походу, раньше в концерте. С ними работали. Дениска пишет: мир астматика тоже имеет право быть, но не для всех. Нет, ну я понимаю, что ты знаешь, я тебе расскажу жуткую вещь. Я как человек, который работал в отделе культуры, ты знаешь, я для кого проводил дискотеки? Дискотеки я проводил для глухих. Для глухих проводил дискотеки, представляешь? Вот, а ты говоришь, мир астматика. Мир глухих тоже ходит на дискотеки. Так что, Натаха вот пишет: диафрагма не разработана. Андрюха написал: в принципе, неплохой эксперимент, но вот вокал бы покачественнее, а так норм. Так, что там еще? У всех так все как-то сложно. Успел макароны подогреть, пока играли у нас Геннадий. Где эпичность, спрашивает Антоха. Как по мне, это классический рок. Витос вот пишет: работали как-то с группой Волны. Не знаю, эти ли, но вроде похожи по стилю. Ну и, собственно, все. Вот больше комментариев нет. Группа Волны. Вот ни в коем случае не хочу обидеть, но работайте с вокалом, потому что, как вам сказать, ну, мало того, что сейчас очень много музыкантов, да, сейчас очень сложно и так очень сложно в мире музыки, ну, по крайней мере, в России, как-то вылезти, как-то вот вытащить головку из какашек, да, оглядеться, и тебя туда опять запихают. Ну, вот, по крайней мере, вытащить. И чтоб тебя хоть заметили, пока ты из этого говна вынырнул. Ну, делайте вы нормальный вокал, делайте вы нормальную музыку. Ну, как вы не понимаете, ну это все сейчас очень ценно. Особенно ценно, потому что очень мало стало шансов быть услышанными. Потому что сейчас такое количество групп, в том числе и говногрупп, а говногрупп процентов 90, просто вот и... Из-за вот этого шлака очень много интересных ребят не могут быть услышанными, потому что люди, они уже стали предвзятыми к музыке. Поэтому, конечно же, делайте качество обязательно. Мне кажется, вот это сейчас единственное, за что надо биться. За качество звука, за качество звучания. Потому что это единственный сейчас шанс хоть как-то вот из какашки высунуть голову и быть... Пусть сожранным, но хотя бы тебя из говна из этого выдернут. Вот, ладно. Прекращаем про какашки. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Режим». «Режим». Трек называется «Сон бабочки» и очень длинная сопроводительная. А, мы ее сократим. Мы ее сократим, потому что были даны концерты на различных площадках и... Список из этого вот. Зачем вы это пишете? Ладно, песня с одноименного нового альбома, юбилейного, 10-го по счету. В 2005 году группа «Режим» признана лучшей одесской группой года по результатам соцопроса, проведенным одесским журналом «Афиша Одесса». Все! Одесса. Сейчас Петруха мне бы прям воткнул бы, понимаешь, кукурузину в ухо. Что я Одессой назвал. Вот.
Все, и дальше были даны концерты и список городов. Это я читать не буду. Итак, режим. Я так понял, что все-таки Одесса, да? «Сон бабочки» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, понимаешь, комментируйте.

Итак, друзья, 22:13:33 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучал «Сон бабочки», группа «Режим». Ну, я так понял, это Одесса все-таки. И вот прям я за кадром сразу сказал: опять астматик, да что ж такое-то, что ж такое-то, что вы с голосом-то справиться не можете-то со своим? Ну, сейчас же все можно, можно писать 137 дублей, можно писать 1137 дублей, можно прибавлять микрофон, ну, надо просто поработать с вокалом, и все, и все. Ну, ладно, это опять же, наверное, только мое мнение, потому что вот в комментариях, в принципе, написано, смотрите, вот неплохо написано, хорошо звучит. Витос вот написал, вроде все неплохо, но скучно как-то. Вот, Геннадий вообще макароны жрет. Геннадий, кинь мне пару ложек на монитор, только чтоб с тушеночкой, зацепи с тушеночкой мне прям на монитор, брось пару ложек, я... С этого, через вебку всасу жрать хочу, сил нет. Так, вот, ну и, собственно, Ренат меня тут проконсультировал, что Одесса только Марк Бернес мог говорить, но я знаю, что я косякнул, знаю. Ну, что делать? Вот, ладно, но Петрухи сегодня нету, поэтому никому ухо не резануло. Петруха завтра придет. А завтра у нас уже из Одессы никого не будет. Хотя не знаю, что за группы будут завтра. Мне как бы уже Ванька кинул архив с треками. Но я еще даже не глядел, кто там будет. Но он предупредил, что будет метол. Прям метол будет, метол метольный. Так, ладно. Что, едем дальше? Едем дальше. Все, комментариев больше нету. Далее у нас группа «Империя снегов», трек называется «Деревья», читаю сопроводиловку. Часто ли вы слышите музыку от министра рока Бурятии? Твою мать! Мы уверены, что не очень. А такой случай упускать просто недопустимо. Аналогов у группы «Империя снегов» нету. Их музыка уникальна, интересна, спорна. Если на ваших глазах и ушах не висят шоры, распробуйте пару песен из свежего альбома. Но заявились так заявились, называется, да? Нарисовались хрен смоешь. Ну, давай послушаем, что за министр рока Бурятии у нас с уникальной музыкой. «Империя снегов», «Деревья» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, вы уж извините, но я сейчас прям, как это называется, прям следом включу другую песню. Прям сразу же включу другую песню. Мы ее чуть-чуть послушаем до припева, а потом будем обсуждать.

Вот, вот это я понимаю, понимаешь, вот как там написано, нестандартно, феерично, охренительно. Вот, ну а то, что было до того, «Империя снегов», вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, но, честное слово, прям вот после такого описания, после такого вот вступления хотелось бы, конечно, действительно чего-то эпичного. Вот, поэтому я вам могу сказать, что уже это было, и гораздо веселее, и гораздо веселее. Кто смотрел стрим, те, в принципе, видели, что я тут сотворил на студии. Я подключил еще 200 ватт низов, я сделал на всю звук, и, в принципе, у меня вот этот миньон, который он у меня есть, я его иногда сажаю вот сюда, он диджей, он в наушниках, он у меня от колонки отлетал просто, его сдувало к чертовой матери. Вот, ладно, что нам написали про группу «Империя снегов», что нам написали. Вокал, конечно, на все 1000000%, аналогов, конечно, такой группе нет, написали. И экспериментальненько не более. Антоха вот написал, не знаю, уникальности я не заметил, но неплохо. И Сашка Дурень вот у нас приземлился на Дискорд, но что-то не пишет ничего. Саня, привет тебе, на всякий случай здоровайся, вдруг слушаешь. Вот, собственно, и все. В общем-то, и все. Это что касаемо «Империи снегов». Больше комментариев нету. Ну, как бы от себя скажу. В принципе, вот если бы не было такой сопроводиловки, да, пафосной, то, наверное, было бы воспринято все менее в штыки, честно говоря, да. И в принципе, работа интересная, ну, давайте уж честно, да. Но, конечно, вторичненько, потому что есть желание там поковыряться, вот, и что-то, да, вот там, в принципе, можно было бы туда варганчик хороший пихнуть аккуратно. Ну, раз уж пошли в этот ритм, да, ну, уже бы тундру и делали бы до конца, да. Тыгдым, тыгдым, тыгдым, а оленя лучше. И, наверное, получилось бы интереснее. А так, в принципе, ну, не знаю, может, я придираюсь. Ребят, на всякий случай извините меня, простите меня, засранца, но, видимо, просто сработал вот этот вот пафосная вот эта сопроводиловка, и потом я ожидал большего. Давайте ехать дальше. Вот, Сашка, привет. Вот он все-таки слушает. Привет, дорогой. Здравствуй. Давайте ехать дальше. А дальше мы будем слушать кого? Мы будем слушать человека, который кидает мне печеньки с изюмом. Мы будем Ренатку слушать, которая сидит у нас в чате, понимаешь, и подбрасывает печеньки. Группа «Карта бита». Будет все как есть. Называется трек. Пусть все будет. А, будет все, как ты захочешь, а не будет все, как есть. Не надо тут. Итак, читаю сопроводиловку. Творческое объединение DODVSUD представляет третий сингл предстоящего альбома. Сингл «Будет все, как есть» — волшебная застольная песня с вменяемым месседжем пожелания, надежды и любви. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. А не жопа синего оленя, да? Вот, поехали.

Ну вот прям бальзам на мои ухи пролился. 22-29 на моих зеленых системных. Прям, ну, молодцы. Ренатка, ты умничка, ты спела все идеально. Единственное, вот знаешь, в чем, ну, мне кажется, да, мне кажется, что минус в чем? У тебя очень классный диапазон, да, то есть ты с достаточно низкого вокала на достаточно высокий очень легко уходишь, и вот там появляется такая красивая прям звонкость, да, то есть прям видно, как ты улыбаешься и глаза светятся, когда вот это слышишь. И вот вам не хватает вот именно вот в этом треке, вот именно вы разложили все по голосам, здорово, круто, замечательно, вот чуть-чуть бы вас по стереопанораме развести, чтобы вот эти глаза, которые у тебя там блестят, да, когда ты поешь, чтобы их прям еще четче слышать, прям вот хочется их слышать. А вас в середину собрали как-то, вы вместе в одной куче, и прям, ну, оно слушается, конечно, здорово, но вот чуть-чуть бы вот вас разогнать по панораме было бы вообще еще лучше. Красиво. Вот хоть один-то трек сегодня меня не обломал, хоть где-то я сегодня порадовался с бомбы Питер. Вот, и сейчас вот я говорю, что я услышал там гармонизатор, я услышал его. Может быть, конечно, мне показалось, но у меня есть ощущение, что в самом конце, там где-то в середине, у вас воткнут гармонизатор. Или там накидали кучу ваших вокалов. То есть вот прям буквально там две доли секунды, но я его услышал, он там некрасиво звучал, вообще он там не нужен, потому что... Не знаю, мне не понравилось вот этот кусочек. А так здорово, конечно, молодцы, мне очень здорово понравилось. Я обязательно буду голосовать за этот трек. Вы умнички. Я не знаю, что еще сказать. Ну, давайте я зачитаю комментарии. Вот неплохо написал Антон. Вот, ты знаешь, вот это неплохо, оно тут как плевок прям звучит, честное слово. Антох, ты не обижайся, но прям вот даже обидно. Так, Витос вот написал простенько, но со вкусом. Зачет. Что там еще у нас? Так. Где? Натах вот пишет, мы тоже сейчас записали песню с разложением на голоса. А у Ренаты прям русская в песне. Это хорошо. Игорян пишет, по-моему, это единственная хорошая песня тут. Ну вот за весь эфир, за все, что я сегодня слышал, по-моему, да, единственный трек. Причем, заметьте, вот у вас дикий панк. Это дикий панк, он ходит по лесам Малого Ярославца. Ночью он вылезает из реки, идет на кладбище и поет панкуху. И вот он прям послушал и хвалит песню. Это вот прям... Мега показатель. Так, Ренатка вот пишет, все живьем спето, сыграно. Там со мной парень поет. Я, конечно, могу внизу петь, но не так, как мужчина. У тебя шикарный вокал, Ренатка. Я прям вот тебе по-человечески, прям вот со светлой, как это называется, со светлым чувством завидую. У тебя классный вокал. Вот. Ладно. Генка пишет, просто скучно без водки. Но нормально, завтра у нас водки будет тут. Хоть залейся. Так, Юра написал вот, красиво. Что еще? Да и все, в принципе. Вот, Антоха пишет, я просто уставший, чтобы развернуто писать. Вот так вот. Юра Арцизов, похоже, все пропустил, но все равно всем привет. Юрка, привет тебе огромное. Ты ничего не пропустил в плане всей программы бомбардировки, но вот трек, который сейчас играл, конечно, обязательно переслушай. Это девятая песня будет. Это будет практически в самом конце эфира. Обязательно в записи переслушай. Просто обалденно. Я получил такое эстетическое удовольствие, которого я давно уже не получал. Давненько, по крайней мере. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас «Метро ВДНХ». Это «Все рок» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Иллюзия света» — это третий студийный полностью электрический альбом московской группы «Метро ВДНХ». Работа над ним велась 16 лет, я где-то уже это читал. Основная часть песен записана в период с августа 18 по декабрь 20-го. К ним добавили тыдын. Вот, альбом на 80% состоит из хитов группы. Каждый найдет здесь что-то свое. Вот, ставим, слушаем. «Метро ВДНХ», «Это все рок». Поехали, а вы комментируйте.

А итак, друзья, 22:38:28 на моих зеленых системных. Только что отзвучала финальная песня сегодняшней бомбардировки. Это были «Метровый ДНХ», это все рок. Вот, и что нам тут народ пишет? Антоха вот написал бодренько. Витос пишет: наша группа так 30 лет назад играла, все возвращается. Слушай, мне кажется... Ладно, не буду я сейчас вот это вот говорить, то, что собирался сказать, не буду. Я сильный, я промолчу. Я сильный, я взял себя в руки, ущипнул за соски. Все, я не буду этого говорить. Так, моя любимая соло-гитара, пишет Натаха. Ох уж эти соло-гитаристы, воспитанные на «Металлике». Вот, сделал звук тише, я тоже не слышу текст, но даже не надо звука, чтобы понять, что здесь главный соло-гитарист. Вот, Игорян пишет: за 16 лет можно было написать не хуже Блока, а тут текст хуже, чем у Стрелок. Так, что там еще? Прекрати зевать. А я же сказал, что вы у меня все зевнете. Все вы у меня зевнете. Вот. Юрка пишет: ребята, мне знакомы по московским площадкам. Искренне желаю развития группе. Так, Андрюха, вот наш челябинский дружбан, пишет: в целом... Андрюха, сколько у тебя времени там? Ты что не спишь вообще? Вот, в целом неплохо, говорит, даже можно сказать попсово. Мне понравилось. Так, Ренатка закрыла глаза и падает. Давай, пока-пока, как бы все, уже эфир закончился, можешь смело отваливаться. Так, Аркадий Петров пишет: рок, рок, говнорок, Fender Stratocaster. Ну, не знаю, как бы понятно, что это все вкусовщина, что на вкус и цвет все сосиски разные, поэтому тут я углубляться не буду. Я сегодня кайфанул на карте бите, и как бы уже это прям вот оно сделало мой сегодняшний эфир, сделало мой сегодняшний вечер, и... 0.40 в Челябинске. А что в Челябинске столько же? А, какой столько же? 2 часа. Все, плюс 2 у вас. Ну, тогда сиди давай, сиди. Тут чуть-чуть осталось. Итак, друзья, что будет дальше? Дальше же что будет? Завтра у нас будет отбор на фестиваль Revolution. Завтра будет Мочилово. И завтра я буду бухать. Завтра я буду бухать обязательно. Вот. В четверг ночью поздно на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все команды, которые понравились. Через 2 недели выберем победителя. Чтобы не просрать сие знаменательное событие, добавьтесь к нам в группу во ВКонтакте, нажмите колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно там. Что еще? Хотел напомнить музыкантам. Музыканты, у нас в сборнике «Грани» еще свободно 33 минуты. 33 минуты, поэтому вы еще успеете забить места. Заходите к нам на сайт. Слева в меню есть самый нижний пункт «Участие в сборниках». Там все подробно рассказано, написано. Добавляйте свои треки. 33 минуты – это по большому счету сколько? 8-9 песен. Так что кто-то еще успеет. Я сейчас еще недельку подожду. Если никто не образумится, значит, буду брать ребят, которые хотели в сборник отдать по 2 песни, и набью. Я в этот раз буду сборник забивать полностью, потому что для нас цены поднялись, для вас цены остались на том же уровне, и мне надо максимально плотно упихать пластинку, чтобы больше денег осталось на тираж, и тогда эти пластинки поедут по трассе, а сейчас же все на юга поедут, сейчас же уже тепло, сейчас у нас трасса оживет, и вот надо в эти теплые сезоны хотя бы 2 сборника «Грани» выкинуть. Вот, собственно, все. Я рассказал все, что хотел. Услышимся, увидимся с вами завтра в 21:00 по Москве. Ну и как бы будем бухать и слушать «Метол». Причем Ванька пообещал, что будет прям жесткий очень эфир. Посмотрим. Я еще не слышал. Мне уже песни скинуты, но я их еще не слушал. Я до эфира специально никогда не слушаю. Все, ребят, всем пока. На радио я отключаюсь. На стриме еще просуществую секунд 20-30. А на радио говорю всем до свидания.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа, но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие мои. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, это значит, что сегодня очередной неформатный миксер в эфире. Приветствую всех, кто находится у радиоприемников. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот. С теми, кто на стриме, я уже лапкой помахал, поздоровался. Вот, на стриме народу куча сидит, смотрят. Вот, в Дискорде смотрю, до эфира ребята уже начали. Уже начали между собой общаться. Вот, привет, Гизма, привет, Стрела Морфе. Не буду я вас больше алкоголиками называть, ладно? Вы будете у меня нижегородские трезвенники. Вот, два таких нижегородских трезвенника, которые обещали мне ведро соплей, а загрузили всего одну песенку. Вот. Привет, Алекс, своя компания. Привет, Сашка, привет, Светка. Кто там у нас еще в Дискорде висит? Вроде со всеми поздоровался. Ну, давайте еще вот кто на стриме у нас. Серега Белянин, привет. Здравствуй, дорогой Антоха, здравствуй. Серега Башмаков, еще раз привет. Макс Перевезенцев, еще раз привет. Лена Гальчук, здравствуй. Катюха, здравствуй. Женя, здравствуй. Душка Душков, привет. Вот, все, я прекращаю, а то это не закончится никогда. Итак, друзья, как с нами общаться? Во-первых, у нас есть Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, на нашем сайте Неформатное радио в разделе Неформатный миксер, там есть эта ссылочка. Во-вторых, есть у нас эта ссылочка в эфирной теме, в группе во ВКонтакте. Вот, там ссылочка есть. Нечеловеческое животное, Настя, привет, привет тебе. Соня Манава, привет. Когда уже будет приложение, меня спрашивают. Ребят, вчера или позавчера, я уже путаюсь. Отправил уже техзадание ребятам, как бы уже все, уже начали работать. Вот, теперь все зависит от программистов. Скоро все будет. Вот. И кому лень, я никак не договорю, говорилку стандартную, кому лень регистрироваться в Дискорде, можете общаться с нами в комментариях к стриму.

не к эфирной теме, а к стриму. У нас что во ВКонтакте в группе идет стрим, что в Ютубе на нашем канале Неформатное радио тоже идет стрим. Вот в комментариях к стриму пишите, мне эти надписи видно. Вот, вчера был коротенький эфирчик, коротенький, должна была быть у нас длинная программа, но перенесли ее на неделю. Поэтому я вышел просто, чтобы огласить результаты. Давайте я их повторю. Финал, то есть сегодня у нас прошли группы 91PA, Аманава и, по-моему, Сети, да, The Nets. Вот. И, собственно, что вот у нас висит на стриме, вот эта альтернативная голосилка, группа 91PA получает на баланс 3000 неформатных рублей, потому что 1500 накидали, умножаю на 2 и беру в трек недели трек. Так, Roll Baby Roll умножаю на 2, им 600 на баланс, и в трек дня забираю тоже трек. Вот, все, рассказал дела минувших дней. Юра Ткачев, здравствуй, дорогой, привет тебе. Вот, включаю новую альтернативную голосовалку. Напомню, для чего она нужна. Она никак не влияет абсолютно на результаты фестиваля. Это чисто наши радийные призы, да, посмотрим, кто там сколько накидает. И, соответственно, все средства, это голосовалка рублем, они будут зачислены музыкантам на баланс и будут умножены на 2. Умножены на 2 будут. Поэтому, как бы, музыканты, кто у нас присутствует, кто планирует дальше продвигаться, вот вам сейчас хороший способ пополнить свой баланс, понимаешь? Пополнить свой баланс и умножить всю эту цифру. Вот, Дима Дмитриев, привет. Не слушал я еще. Я еще не слушал твои треки. Я вот только буквально влетел в студию, приготовился к эфиру, сбегал, помылся, потому что я весь в дубовой щепе был. Я приехал как Дед Мороз, как черт знает что, пахну дровами прям вот реально. Вот, теперь пахну вкусным мылом. Советским. Знаете, как называется? Для дам и господ. Для дам и господ. Вот, ладушки, ребят, давайте начинать. Итак, финал. Финальная битва. Не финал финала, а финальная битва, да? Сейчас мы будем выбирать музыкантов, которые будут уже играть живьем на фестивале в самом финале. Вроде я ничего не путаю, да, Ванька? Но если я что-то напутал, поправь меня. Ну, мне так кажется. Мы каждый год проводим, я каждый день путаюсь вот в этих всех вот в четвертях, в полуфиналах. Потому что бестолков с детства я. С детства я бестолков. Вот. Давайте начинать. Итак, первый по списку, но не по значению. Ребята, которые мне, кстати, в прошлый раз очень понравились, они у нас уже на сайте появились. Вот. И... новая песенка от них, группа Red Heist. Так, сейчас я, кстати, найду, где у меня сопроводилки. Вот же они, Город Москва. Трек называется Sharpen Edge. Это что, акульи яйца? Акульи яйца. А, нет, экс. Яйца экс. А это что ж такое? Ну-ка, переведите мне кто-нибудь по-быстрому. Sharpen Edge. Red Heist позиционирует себя как группа, играющая в стиле альтернативный рок, без жанровых предрассудков. Активно свою деятельность ребята начали в 2018 году, хотя инструментальная секция играла вместе еще очень давно, в прошлом, когда «Горел сентябрь» и «Плакал убийца», то есть в 2007-2009 году. Голос Red Heist обрел как раз в 2018 году, когда присоединилась Маша Мор. Кстати, голосина у девки классная. Классная девка, классная голосина. Вот, давайте слушать. Red Heist, Москва, Sharpen Edge. Поехали. Ну, а вы комментируйте, потому что обязательно нужны ваши комментарии, потому что понятно, что все друзья хвалят музыкантов, понятно, что я их выматерю, хошь не хошь, но как бы мнение слушателей им тоже интересно послушать про себя, про свое творчество. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.

Итак, друзья, здравствуйте, 21:11:55. Вот такое красивое системное время. Практически телефон такси 21:11:55. 21:12:02. Вот тоже хороший телефон такси. Друзья, привет, только что у нас отзвучали Red Highs. Очень мне ребята понравились с прошлой песней. Вот эта песня тоже замечательная. Вот, я лишний раз убеждаюсь, что первое впечатление обычно не обманывает. Вот, ребят, молодцы. Так, ну смотрите, что нам народ пишет. Настюха пишет: голос красивый и по музлу, да, чувствую себя на 15 лет моложе. Слышь, Настя, еще на 15 лет моложе ты писать под себя начнешь. Ты давай это, не прибедняйся тоже. Так, Антоха пишет: песня даже лучше предыдущей. Вот. Так, Юлька пишет: привет из солнечного Питера. А, Юльча, ты в Питер перебралась? Молодец, молодец, что там в Питере? Какашка, совсем погода. Так, на ВК задержка меньше трубы на 10 секунд. Я понял. Так, баланс звука на НТО проверьте. Да, у нас будет НТО. Это ребята, которые пишут свои треки исключительно на живых концертах, исключительно на диктофон. Вот, интересный вообще просто способ распространять свою музыку. Так, Стрела Морфея пишет: вот все хорошо, но язык буржуйский, переводить не успеваем. Что-то напоминает такую старую, в хорошем смысле, классику годов 80-х и 90-х. Саунд похож, приятно. Слушайте, ребят, а че вы так все вот уперлись в эти 80-е и 90-е? По мне так очень даже неплохо они звучат. В 80-х, 90-х я таких песен не помню. Я, конечно, понимаю, что я моложе всех вас и в те года еще даже не жил. Вот, но я не помню, чтоб такое пели в 80-х и 90-х. Были там у Светки Соколовой день рождения, и вот такая вот параша была. Да. Не, она тоже была интересная музыка в то время. Я не скажу, что прям все было говно, но такой музыки я не слышал. Вот. Какие-то мастодонты, которые, ну так они сейчас так же звучат, что вот они в 90-е звучали. Они сейчас звучат ровно столько же и хорошо, и так же точно прям. У них ничего не поменялось, да, вот эти все. AC/DC, Scorpions, вот, они как тогда пели. Они, причем Скорпы, они все то же самое херачат, они даже ничего нового не выпустили с тех лет. Поэтому вот этот отсыл к 80-м, 90-м мне непонятен. Нет, я не то, что я там сейчас впрягаюсь за Red Highs, но мне непонятен. Для меня вполне себе неплохо звучит. Мне, если вот по ощущениям сравнивать, да, с кем-то, есть у нас замечательная группа Redberries из Обнинска, наши неформатные ребята. Вот в один ряд могу поставить. И голосина классный, и музло драйвовое. Вот, ладно. Так, что там? Вот пермики пишут: красиво так сыграно, зачет. Так, что там еще у нас? Сейчас. Вот, Димка Штейнгауэр нашел, пишет: шаломушки. Шалом и тебе, православный. Так, пишет тут Движ. Вот, Стрела Морфея пишет: прикольный музон. Так, ну дальше уже архивы записи обсуждают. Так. Что еще у нас? Настюха пишет: помню, пели такое в 60-е. Гагарин под такое типа взлетал. Под такое взлетал Гагарин? Ты это помнишь? Блядь. Я выматерился в эфир. Я выматерился. Единороссы, привет! Не закрывайте оставшиеся три вышки. Вот, Гагарин под такое взлетел. Махнул рукой, да, сказал: поехали, махнул рукой. У меня мама 57-го года. Настюха, если ты помнишь, подо что взлетал Гагарин, значит, как минимум ты моя бабушка. Ты моя бабушка. Вот, что-то тебя сегодня старит, смотри, то пишет: на 15 лет себя моложе чувствую, а то Гагарин под такое взлетел. Прекращай жрать эти грибы, я понял, в чем дело. Ты перестала есть мясо, тебя просто таращит. Петруха, здравствуй, дорогой, привет, Одесса. Вот, слушай, Петруха, ты зашел прям и вот скажи мне, на твой взгляд, та песня, которая играла только что, Гагарин под нее взлетал? Под нее ли взлетал Гагарин? Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа НТО. Мне кажется, что это та же самая песня.
Вот, в скобочках написано «Live». Но я вам сразу скажу, сейчас, скорее всего, будет прям вот... полетит кровь из ушей брызгами. Вот, вместе с кусочками мозга. Потому что в прошлый раз мне очень не понравился звук. Вот, я не знаю, насколько классно играет группа. Я в прошлый раз так и не смог составить представление об этой группе, потому что я нихера не услышал. Вот, думаю, что сейчас будет то же самое. Но я зачитаю, я зачитаю. Группа НТО. Трек называется «Убегаю». НТО — это рок-группа из города Ожерелье. Играем тяжелую независимую музыку с честными и бескомпромиссными текстами. По-настоящему почувствовать всю атмосферу мощной подачи нашей лирики и музыки вы сможете только на наших живых выступлениях. Вот, то есть чуваки, они априори не хотят писать студийные треки. Говорят, хотите послушать, приходите на концерт. Ну, та еще политика, но, наверное, тоже имеет место быть. Итак, НТО, «Убегаю», Ожерелье, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:21:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас за эфиром на стриме очень громко и много ругался матом. Оказывается, вот, смотрите, я зря уже сегодня, не вчера, а в прошлый раз, я не зря обидел ребят, прямо в прошлый раз я их обидел, и они молодцы, они постарались и сделали, да, я понимаю, что не студийный вариант, но хоть слушабельно, хоть стало слышно что-то, вот, понятно, что с пульта, но все равно молодцы, постарались, то есть, я прихожу к выводу, что чем больше музыкантов ругаешь матом, чем больше их, понимаешь, хаешь, тыкаешь, бьешь мордой об клавиатуру, тем у них больше появляется стимула работать над собой. Вот, у ребят появилась первая почти студийная запись. За это уже им огромное спасибо. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, вот Антоха пишет: гораздо лучше, чем в прошлый раз, но как-то монотонно. Так, Одесса пишет: да, хотелось бы каких-то переходов в теме, похоже на джем, когда так ровно. У меня музыканты на репетиции джемят, а я тексты пробую свои в это вставлять. Вот. Что там еще? Серега пишет: почистили от шума просто. Не-не-не, это они прям записали. Они прям записали. Слышно, что в пульт писали. Но все равно это лучше, чем было то, что в прошлый раз. Прям в прошлый раз была какашка полная, честное слово. Так. Что там еще у нас? Выяснили мы, что под рок от космодрома музыки не было. Не было. Так вот, Одесса пишет, что Гагарин взлетал под Нирвану все-таки. Так, что там? Нечеловеческое животное пишут: уже не диктофон, возможно, на один микрофон в гараже, где репут. Не, ну сейчас уже не надо чморить. Ребят, молодцы. Они постарались. Это все равно, как вам сказать? Но чувствуется, что ребятам стало стыдно, и им все-таки не пофиг на свое творчество. Вот я же тогда их обматерил и говорю: ну до какой степени вам плевать вообще на то, что вы делаете? Просто с таким качеством поганым вышли в прошлый раз. И вот они показали, что им не плевать. Они что успели, то сделали. Потому что, реально свести песню они бы даже в студии не успели бы за такое короткое время. Молодцы, тут хвалю. А тут молодцы. Так, что там еще у нас? Пишет, тут установил радиоцент в PC-радио, почему-то эфир поставил. Слушай, в радиоценте там стабильно, но там иногда реклама улазит. Знаешь, я чем слушаю? Я тебе сейчас скажу, чем я слушаю. У меня... мне только понять, как это хреновина... Где... Знаешь как? Она прям так называется. Интернет-радио программка для Андроида. Прямо она называется интернет-радио. Ну-ка, где тут о программе? Вот она у меня стабильно пашет. Но почему-то нет тут ничего о программе. Вот, тут, во-первых, все наши каналы есть в этой программке. Давайте я вам покажу сейчас ее значок. Крупно в камеру. Она выглядит как такая кнопочка с буковкой play. Вот рядом с этим... ТикТоком. Вот. Между Телеграмом и ТикТоком. Вот такая хреновина. И там все наши каналы есть. Все четыре. Вот. И она у меня работает стабильно. Я с ней по всей области катаюсь. Она пашет. Так. Что там еще у нас? Стрела Морфея, Нижний Новгород. Пишут: точно, Ливка. Но весьма хорошая. Тяжеленькая. Жаль, что не смогли уловить в связи с этим настоящий смысл песни. Однако драйвово, прям встать и хайером трясти охота. Ну или лысиной махать. Выпьем, господа, только когда... Серега, я сейчас тебе ссылочку не кину. Ну как я тебе кину ссылочку? Я не знаю, это же ее надо как-то найти. Поищи прям в Google, в Play Market. Прям набери интернет-радио. Вот, и найдешь. Так, что у нас еще? А, ну все, как бы все вроде комментарии. Ну-ка, смотрю сейчас вот здесь у нас в чате еще. Вот Петруха на Аимпе слушает. Кстати, да, Аимп тоже хорошо. Аимп тоже хорошо работает. Вот, в принципе, да, у нас же есть ссылка прямая на стрим. Если ты с компьютера слушаешь, то просто в любой Winamp, в Аимп, Jet Audio, да, обычный Windows Media Player, туда эту ссылку прям закидываешь, он начинает играть. Самый лучший вариант. Вот, ладушки, поехали дальше. Энтео, молодцы! Молодцы, да, я вас уже похвалил. Вот то, что было в прошлый раз, совсем лучше стало. Но монотонность, да, я давай уже все-таки скажу. Вот то, что ребята перечислили. Монотонность все-таки присутствует, но тут, как сказать, понятно, что вы в начале пути где-то еще, прям в самом начале, придет все с опытом. Хотелось бы как-то, вот знаете, каких-то вот этих разрывов в конечности, да, чтобы голова отрывалась от тела, там, чтобы из руки хлестала кровь, чтобы там время от времени происходил какой-то взрыв в песне. А так у вас получается, вы как вначале начали ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, и вот она всю-всю песню тын-тын-тын-тын-тын монотонно херачит. Это на концерте, может быть, на живом оно и хорошо, но когда человек слушает радио, запись, там, ну что угодно, визуальной связи с музыкантом нету, и монотонность начинает напрягать. Вот, поэтому, когда будете писать уже в качестве, уже не с пульта, а именно будете писать альбом, вот про эту штуку не забывайте, пожалуйста, старайтесь избегать монотонности, потому что монотонность — это убийство, просто убийство для любой песни. Вот, и человек, который послушает первую песню в альбоме, услышит там ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, 5 минут одно и то же, ду-ду-ду-ду-ду, он даже не дослушает до конца, он перемотает на следующей песне опять то же самое, и он просто мимо вашего альбома пройдет. Вот, поэтому старайтесь избегать, это самая страшная ошибка. Так, Макс пишет, Макс Перевезенцев, ждем тебя на концерте НТО 30 апреля, будем разносить очередную пердильню, вот, да, разносить, а чё бы нет-то, да? Так, зачем возвращаться, если можно неформатку слушать через Урл на андроиде? Ну, Антох, все, каждый, как тебе сказать, через Урл слушать на андроиде не очень удобно, наверное, потому что я не нашел, как это делать на своем андроиде, мне пришлось ставить AIMP. Вот, а потом вот у нас просто ребята ко мне постучались, говорят, вот мы выпускаем программу, не хотите ли вы поучаствовать, там заплатите денежков. Я говорю, ребят, никому я ничего платить не буду, мы и так во всех этих Android-программах радио присутствуем. Я говорю, если хотите, вот добавляйте, я буду сам вашей программой пользоваться, если она хорошая. Вот так мы поговорили, они нас добавили. Ну и, собственно, вот я пока пользуюсь, но скоро у нас будет свое приложение, и нам уже не надо будет ничего мучить. Не, Денис, она без про, просто интернет-радио, без всякой про. Денег не просит. Так, ладушки, поехали дальше. Дальше у нас что? Пишут, забавно, радио сейчас раньше Ютуба. Намного, намного раньше Ютуба, потому что Ютуб банят, они же показывают неразрешенный контент. Как вы думаете, заблочат YouTube или нет? Как вы думаете? Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Last Piranhas, город Москва. Трек называется «Маргинальный элемент». К сожалению, мы эту песню уже слышали. Вот я почему говорю «к сожалению», потому что, ну, как бы хотелось что-то следующее услышать у группы. Что-то следующее. Вот, а так как трек «Маргинальный элемент» у нас еще висел и в треках дня, то есть я-то его вообще наслушался. Вот, я думал, ребята прям раз и еще одну песенку добавят. Тем более у них уже как бы вот такие пейсы, они уже давно присутствуют на сцене, я так понимаю. Я думаю, у них есть еще песен, но почему-то с той же песней. Ладно, читаю сопроводиловку. Панк-супергруппа из Москвы, созданная участниками Daylight, Скаты и других. Играет в стиле Ramones, The Stooges и прочее. Ничего сложнее, включая песни соло, у группы пока не получается. Вот, ставим, слушаем. Last Piranhas, «Маргинальный элемент», Москва, поехали, а я пока выпью.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, друзья, здравствуйте. Я тут жую шоколадку, поэтому немножечко буду чавкать в микрофон. Не обижайтесь, пожалуйста. 21:33. Вот такое красивое системное время. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, у нас Аленка нарисовалась, пишет: всем привет. Драйвово, в прошлый раз что-то другое было. Да вот то же самое было, в том-то и дело. В том-то и дело, что был тот же самый трек. Вот, и я прям расстроился. Вот, все ребята постарались, другие треки прислали. А вот Last Piranhas то же самое. Ну, ладно, может нету просто. Сереге Гизмо я тут начал отвечать на стриме, а потом вспомнил, что он стрим не смотрит. Вот, ну давайте мы сейчас сперва про Last Piranhas, вот, а потом я тебе отвечу на все интересующие тебя вопросы. Да какой другой? Другой разве был трек, Вань? Мне кажется, этот и был, потому что... А, или у нас треки дня был, подожди, я тебе сейчас скажу. Чё я буду тут голословить? Давай мы откроем. Это у нас был, по-моему, первый Revolution, да? Last... А, да, мой район был. Да, извините. Извините меня, Last Piranhas. Он, видимо, был в треке дня. Я понял. Вот этот антисоциальный элемент был у нас в треке дня. Висел, потому что я же им пообещал. Трек дня. Вот, я решил, что он и был в прошлом эфире. Вот, все. Извините меня, Last Piranhas. Я был неправ, каюсь, без толков. С детства. С детства без толков. Так, Ольча, привет. Привет, Ольча. Так, ну давайте вернемся к Last Piranhas. К Last Piranhas. Вот Антоха пишет бодренько. Антоха пишет бодренько. Вот все мне говорят, что в прошлый раз был другой. Ну все, я уже покаялся. Я уже покаялся. Все, согласен. 5000 баксов. 5000 баксов зажали, зажали iTunes'ы. iTunes'ы наши Стреле Морфея. Слушайте, ну, молодцы, что я могу сказать. Это показатель. Это ж сколько прослушиваний было тогда? Расскажите мне. Вот. Ладно, что там у нас? А что-то вообще нету комментариев. Что-то вообще комментариев нет по Last Piranhas. Вы как так все прям вот? Все прям. Ну ладно. Ну ладно. Ну, не хотите обсуждать, как хотите. Вот. Я-то, видите, вначале в самом рассказал, как я на них зол, что они не прислали другой трек. Оказалось, что я был неправ. Поэтому я все... Да-да, другая была песня. Мы уже выяснили, Дима, мы уже выяснили, что песня была другая. Я уже извинился. Я уже извинился и сказал, да, я был неправ. Я когда неправ, я всегда это признаю. Я говорю, да, был неправ. Извините, простите, засранцы. Но я просто объяснил, почему... Произошла такая накладка в моей голове, потому что они на сайт загрузили другой трек, вот, а я же им обещал трек дня, и они у нас в ротации крутились, по-моему, двое суток, вот, и именно крутился вот этот антисоциальный элемент, вот, и я решил, что они с ним и выступали у нас в первых отборах, вот так. Так, вот Стрела Морфея пишет, все классно звучит, драйвово, но, блин, не хватило чисто нам, чисто вкусовщина. Не обижайтесь. Вот, не обижайтесь. Был трек «Мой район», пишет. Вот, ну, а вот пермики пишут. Интересно, так прилично звучат. И все. И все. А просто не тот трек, вот и не обсуждаем, пишут нам люди. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот, ладно. Короче, я виноват. Я понял. Я понял. Ладно, голосовалка, все расставит на свои места. Поехали дальше. Группа Скорникс. Группа Скорникс, Москва. Они у нас отзвучали уже, по-моему, в треке недели, да? Или в треке... Ну, короче, они уже у нас в ротации. Даже повисели какое-то время. Вот, и читаю сопроводиловку. Группа, играющая в жанре грув-метал, сочетает в себе тяжелые рифы и блюзовые мотивы, техничные соло, пробивные ударные, агрессивный вокал. Тексты посвящены злободневным темам нашей страны, которые не оставят равнодушными слушателей. Вот, ставим, слушаем. Трек называется «Фобия». Город Москва, группа Скорникс. Поехали. Мне кажется, я что-то опять напутал. Ладно, сделаем вид, что... Если напутал, сделаем вид, что этого не было. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если сейчас вам в стенку стучатся соседи, то скажите «да, да, вы угадали, мы купили новый перфоратор». Это была группа Скорникс. Вот, и я выяснил, что да, они в треке дня не играли, в треке недели не играли. Вот, у нас другая какая-то группа. Ну, просто их сейчас такой поток через меня валится, я их путаю всех. Вот. Ванька пишет, Скорникс играли с другой песни. Да нет, я не про это. Это я понял, что они с другой песни играли. Я про то, что... А, может, они и в трек недели другой. Короче, все, не путайте меня, блин. Не путайте меня, блин. Я сейчас зайду на сервер просто и посмотрю, что у нас там лежало в папке. В папке с этими. Оно там и лежит до сих пор. Сейчас я быстро, понимаешь, тут наведу порядок. Вот у меня есть папочка Вик, шрамы. А, это группа 12 там играет. Не, ну кто-то у меня до этого играл там. Вот, ладно, кстати, заодно надо обновить. Вот, Лавринова грохнуть. А то он нам Соловьев уже 2 дня поет. Так, все. Итак, давайте буду читать комментарии. Сейчас я доберусь, а то у нас тут просто между обсуждениями песни еще и свои обсуждения у ребят. Так, вот. Так, это не то. А, все, здесь в Дискорде. Вот, Перм пишет, люблю такую музыку иногда послушать, но эти ребята как-то не зашли. Вот, пишет нам Витос. А так, Антоха пишет, вот, весьма-весьма. Петруха написал, мясо, все как положено. Под такую музыку хорошо пазлы собирать. По такую музыку хорошо биться мордой об клавиатуру. Вот, когда пишешь бывшему, это девочкам на заметку. Так, Антоха пишет, кардан местами просто писец. Просто писец. Ну, а что, как кардан, он так и должен звучать. И все, и нет особо больше комментариев. Ребят, ну, да, давайте я хоть что-нибудь вас похвалю куда-нибудь, потому что я не знаю, как-то прям играли в треке. А, вот Аленка пишет, играли они в треке недели. Ну, значит, в прошлом треке недели они играли. Ну, потому что у меня Скормикс, у меня прям вот крутится в голове, что они у нас были. И, короче, ну, играли. Молодцы, хорошо. Хорошо. Так, что хотел сказать? Молодцы, Скорникс, потому что... Ну, вообще, я такую музыку, честно сказать, не люблю. Не люблю, не буду врать, не буду лукавить. Но вот обычно у меня такая музыка вызывает прям резко негативное восприятие. А тут нет, нормально, хорошо прошло. Единственное, наверное, вот для меня, лично для меня был, наверное, лишним вот этот экстрим-вокал. А с другой стороны, а как под это еще, как под эту музыку еще рыгать, да? Ну, в принципе, наверное, в рамках жанра очень даже ничего. Вот, не обижайтесь, ребят, вообще обидеть ничем не хочу. Ну, просто не моя, ну, не люблю я это. Я не знаю, что про нее сказать. Хорошо, что про нее сказать, плохо. Вот, спрашивают меня, когда в Москве будет концерт. Ребят, Серега, я тебе начал рассказывать, но потом вспомнил, что ты не смотришь стрим. Я за эфиром хотел тебе рассказать. Ну, давай уже эфирного времени чуть потратим. Я сейчас... концертов своих в ближайшее время не планирую. Я когда в Москве играю, почему-то, кого я жду, никто не приходит. Кого не жду, приходит. Ну, народ приходит всегда, но вот кого жду, почему-то никого вечно нету. Вот, какие-то все очень занятые. Наверное, я так подозреваю, где-нибудь во второй половине лета я в Москву забреду. Может быть, даже если Ванька меня позовет, в Life Stars сыграю. Может быть, но, опять же, не факт. Вот, но планирую где-то вот конец июля-август, потому что сейчас очень я плотно занят работой с неформаткой. Сейчас идет, мы же обновили серваки все. Вот, сейчас идет обновление сайта. 90% я там сам все делаю, потому что денег насобирали мало. Я, ну, не могу сейчас просто нанять. Я нанял ребят, конечно, программистов, но они делают там прям вот именно то, что я сам не могу сделать. Ну, у меня знаний просто тупо не хватает. Поэтому я сейчас сам ковыряюсь по ночам. Я вот днем работаю на стройке, ночью прихожу и до 3-4 утра сижу, ковыряюсь с новым сайтом. Но работа идет. Планирую недельки за две уложиться. Вот, поэтому сейчас никак. И я, если начну какую-то концертную деятельность, то вот ближе к концу лета. Вот, скорее всего, август. Поэтому, если в Москву... Ну, я куда бы ни собрался, я вот в Воронеж, наверное, еще раз сгоняю, в Москву сгоняю. Хочу на северо-запад прокатиться, там уже давно меня зовут, ждут, поиграл, чтобы... В группе Зухер и компания все это будет, поэтому, ну, подпишись, поставь галочку, и когда выскочит какая-то новость, ты увидишь. Вот. Все. Все рассказал. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас группа Бейтман. Байтман, город Москва. Вот, вот они с тем же треком. Я ржал, я помню, когда объявлял этот трек, я смеялся. «Ем с ножа» он называется. Вот, про себя немного написали. Бейтман, трэп-метал проект из Москвы. Злая музыка на злые темы. Вот, ставим, слушаем, поехали. «Ем с ножа», Бейтман.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных, 51 уже. Вот, Соня у нас нарисовалась в Дискорде, пишет, вспомнился, блин, пролисталась, вспомнился Резнер. Резнер, Соня, я не знаю про что, про кого ты, с чем его едят. Да, я отсталое существо, поэтому мне эти, ну, думаю, слушатели тебя поняли. Так, спрашивают, вот реально ли сделать так, чтобы ансамбли на сайт неформатки свой материал во флаке загружали, или это гемор? Слушай, как тебе сказать, почему MP3? Потому что он более сильно сжимается, это экономит место на сервере. Я подумаю про флаг, но, скорее всего, нет. Просто, ну, это дополнительный геморрой. Давай сделаем так. Я подумаю про флаг, но только когда мы уже доделаем все. Вот все мы доделаем, все будет работать, чики-пуки. И тогда я уже подумаю про флаг. Но, скорее всего, нет, потому что это... Хотя, а что нет-то? Он примерно такой же, наверное, как MP3, да? У него степень сжатия примерно такая же, у него качество просто чуть лучше. Ну, подумаем. Просто, как тебе объяснить, ни разу, вот за 18 лет неформатки, да, кстати, 9 мая 18 лет нам исполняется, и ты первый человек за 18 лет, который попросил, чтобы флаг грузили. Это не настолько востребовано, чтобы тратить на это нервы и силы, но когда будет посвободнее, почему бы нет, наверное, реализуем. Так, есть ли каналы, вышки замутить в Китае? А как там их замутишь? Как? Ну, это нужен какой-то китаец. Потом у них же все еще строже, чем у нас с этими делами. Ты что, там, у нас-то сейчас это, как тебе сказать, ну, она не пиратка. Просто ребята официально, они крутят Радио России, Маяк, ну, вот эти вот госканалы, и у них там есть возможность еще и не формат куда ретранслировать. Вот у нас было раньше 5 вышек, а потом после эфира с Найком Борзовым у нас осталось 3 вышки. Они туда рекламу свою пихают. Я с этого ничего не имею, но как бы мне хорошо, там FM работает, и пусть он работает. Вот, а в Китае с этим еще сложнее. В Нижнем Новгороде вот ребята сейчас мне писали, ну как, не сейчас, уже, наверное, полгода назад, хотел парнишка нас тоже ретранслировать в FM, но что-то он пропал, видно, не вышло у него. Сейчас это очень сложно. Я в свое время, когда задумывался по вопросу своего FM, ну, официозного, да, вот, мне выкатили 4,5 миллиона сумму, и не факт, что оно еще сработает, потому что, во-первых, частот радио нет свободных, потом лицензирование, т.д. и т.п. Вот, и я в свое время болел FM, я переживал, а сейчас я успокоился, ну как, не сейчас, я успокоился лет 5-6 назад, если даже не раньше, а потому что у нас слушатели сейчас... Ну, 800 тысяч, миллион, 1,5 миллиона подключений в сутки, это прям вот выше крыши, ну какая FM-станция, это люди, которые целенаправленно тебя слушают, а не потому, что им больше слушать нечего, это здорово, здорово, а потом опять же появится FM, появится лицензия, придет страшный дядька из ФСБ и скажет, так, вот, мы у тебя лицензию отбираем. А бабки вбуханы, а лицензию могут отобрать за что? Вот тебе скажут, иди пропаганду «Единой России» устраивай. А вы же знаете, как я не люблю все вот это. У меня же на неформатке политики вообще нету. Вообще, вот что, сейчас что в мире происходит, а у нас все мирно, спокойно и тихо. И, кстати, большое вам, друзья, спасибо за это. Я каждый эфир сейчас говорю, вот у нас Петруха одессит. Прям вот мы сейчас сидим, улыбаемся, и даже нет у нас мысли о том, чтобы ругаться. А если у меня будет FM с лицензией, это у нас значит все. У нас появится обязательно свой тут чувак в фуражке будет нас слушать. Я же почему серверы в Германию перенес? Они раньше в России были, потому что меня пытались принудить. Вот. Появится лицензия, значит, появится какой-нибудь Соловьев у нас обязательно тут, который будет. И мы превратимся в какашку, поэтому я сейчас FM вообще не хочу. Вот есть люди, которые ретранслируют, и слава им богу, пусть дай им бог здоровья. У меня прям желания нет жуткого на это дело, ну его нахрен. Так, что там? Дениска у нас Шишканов нарисовался. Привет, пишет. Добрый вечер всем. Привет. Матом ругаться на FM нельзя. А я сейчас не ругаюсь матом, заметь, в эфире. Я на стриме матерюсь, да. А в эфире не ругаюсь, потому что там ходит злобный единорос и чувакам пальцем грозит, говорит, мы вас позакрываем к чертовой матери. Вот, так. Что, Резнер это Нин. Нин. Так, трек прикольный про нож, пишут. Что там еще у нас? Трек атмосферный, вокал прям зашел, эффекты классные, но чем-то напомнил рэпчик. И по стилистике такой современный дискач, но драйвово. Так, Серега пишет, у меня низкие в ушах прям качали. Соня пишет, я про Nine Inch Nails прописала, не поздоровалась раньше, так как что-то глючило. Бывает? Бывает, меня тоже периодически глючит. Так, официальный FM будут жестко цензурить. Да, да, да, я поэтому от него... Даже не то, что цензурить, там как бы цензура, понятно, мы можем стать приличными, можем не ругаться матом, как бы, но я сейчас и не ругаюсь, я на стриме матерюсь, да. Вот, но когда я включаю микрофон и говорю в эфир, я уже матом не ругаюсь, я уже контролирую свои... Как бы мне это не сложно. Цензуру я бы пережил, но я понимаю, что я не переживу, когда нам начнут навязывать. Когда нам начнут навязывать политику партии и говорить, что нам надо, а что нам не надо. А нам это совсем не надо. Поэтому нафиг, нафиг, нафиг. Так, вот Олежек пишет, что Петруха, братка, я с тобой. Это мой метальный человечек. Благодаря ему мы живы. Вот. Вот так вот. Так, трек прикольный. А, это я уже прочитал. Ну и, собственно, все. Все, больше комментариев не было. Больше комментариев не было. Поехали дальше, что ли? Поехали, что ли, дальше. А дальше у нас группа The Nets. Трек Come On. Да, вот это другое, другое. И тоже у них очень длинная сопроводиловка. Написано The Nets — это московская гаражная группа. Вот так вот. Поехали, ставим, слушаем московскую гаражную группу с треком Come On. Собственно, понеслась.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миг, Серж, на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22.01. Только что у нас отзвучала группа The Nets. И прям тут, смотрите, посыпалась прям Нирвана. Вот Ольча пишет, это что-то нам поближе, точнее, Crisis Dance немного. Так, Антоха пишет Нирвана. Серега Огнев пишет молодые Offspring практически. Так, Денис Шестаков, привет, пишет всем привет, сегодня формат не мой, я не говорю, что плохая музыка, я ее не понимаю. Денис, ну, всем не угодишь, поэтому, ну, сегодня у нас последнее голосование на финал Революшена, вот, и всю неделю будем голосить и посмотрим, кто у нас будет играть уже в финале на сцене, все как положено. Так, Матвей пишет, если дальше пройдем, будет трек на русском. Вот так вот. Ты нам условия, Матвей. Матвей нам поставил условия. Вот, ну что с тобой делать? Ну, бейтесь за... Я всем желаю удачи, потому что прям... Я вообще радуюсь за музыкантов. Любая движуха. Ну, сейчас так сложно стало быть музыкантом, честное слово. Развелось очень много говногрупп, которые отбивают у людей охоту слушать музыку. Поэтому, когда что-то стоящее появляется, прям хочется их как-то поддерживать. Вот, смотрите, пишут нам ребята. На русском это была русская Нирвана. По музыке очень понравилось. Братцы, сделайте эту песню на русском, и я буду ваш фанат. Так вот, Олежек пишет, сделайте этот трек на русском, офигенная песня. Вот, Матвей пишет, просили в чате на русском трек. Дима Штейнгауэр пишет, Нирвана, Rape Me, прям вылитая. Вот у нас есть на неформатке, я же слушаю ее, когда работаю. И когда не работаю, тоже слушаю. И когда я не хочу ее слушать, я ее тоже слушаю. Я вынужден слушать, блин, треки все на неформатке. У нас есть прям вот Rape Me, прям вот там вплоть, там все интонации, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, и они прям даже это не скрывают. Но там, по-моему, что-то про картошку песня какая-то, я не помню. Вот, Петруха пишет, да, вот именно под эту песню Гагарин и взлетал. Именно под эту Гагарин взлетал. Наверное, соглашусь, да. Почему бы и нет? Вот. Ваня пишет, трек очень кайфовый. Ну и, собственно, все, вроде все комментарии зачитал касаемо The Nets.

Вот, прошлому треку Дима вот отписал. Это у нас Бэтмен были, да? А, нет, да, да, были Бэтмен. Вот, Дима написал, развития не хватило, сама тема цепляет. Это вот про прошлый трек, не про The Nets. Но он так долго писал, что я не успел зачитать, мы уже начали другую песню слушать. Вот, Олежек пишет, вырос я на Нирване, поэтому очень полюбил этот трек, жду на русском. Слушай, ну а как ты, блин, Нирвану-то слушал? Вот объясни мне, ты такой фанат Нирваны, ты любишь Нирвану, ну и чё б тебе не послушать чуваков наших русских, которые неплохо поют, кстати, на английском. Меня ухо не режет, кстати, вот я обычно не люблю русских чуваков, которые поют по-английски. Здесь мне вот не резал ухо, они, значит, достойно. Значит, достойно все. Так вот, как все, а мы так. А вы тут писали мне про что? А, вот. Почему опять англоязычный, я не успеваю переводить. Да, драйвово, да, качает, но минус, не понимаю, о чем речь. Нирвана отголоски. Я просто думал, что тут про котиков. Вот вы тоже писали. И про... у меня как-то мышкой крутишь, а раз, и много. У меня сейчас очень маленькое окошечко вот этого Дискорда, потому что у меня все на одном мониторе. Мне сейчас очень неудобно. А третий мне некуда монитор поставить. Вот, раньше я был с тремя мониторами, помните, я так вольготно сидел, у меня тут были одни комментарии, тут другие, здесь эфирный прога, там стрим, и у меня все было разложено, я все видел, мне было хорошо, а сейчас у меня все сжато в маленькие окошки, упихано на один монитор, вот, тут сопроводиловки, тут эфирный прога, и все, и места-то нет совсем, поэтому не обижайтесь, если я... проскакиваю, как чьи-то комментарии не читаю, это не со зла, просто, ну, видимо, пролистываю. Так, ладно, ну и, собственно, все. Мы должны сделать запад, никакой по... Черти вы бестолковые. Как вы... Ладно, давайте я не буду на эту тему рассуждать, а то у меня начнутся кидать тухлые... Ребят, делайте музыку, не надо... Никаких вот этих гонок. Сделать Запад, сделать Европу, сделать, всех сделать. Делайте свое. Делайте свое. Старайтесь сделать качественно. Не получается делать качественно. Хотя бы просто делайте. И не останавливайтесь, и все будет хорошо. Ребят, все беды в музыке от того, что кто-то пытается что-то из себя изображать. Будьте самими собой. Будете сами собой, и у каждого музыканта есть свои 2-3 миллиона фанатов, просто они еще сами об этом не знают. Вот тут услышали случайно, тут услышали случайно. Вот сегодня, видите, у группы The Nets раз-раз-раз и 2-3 фаната появились. А что? И вот так вот потихонечку они набираются. Только так. Когда вы начинаете лебезить и строите из себя то, чем вы не являетесь, вы превращаетесь в клоунов, потому что рано или поздно все это всплывает, и потом самим же вам будет неприятно. Поэтому давайте только свое, только сами. И только то, что душа радуется. Вот своя душа, если радуется, тогда делайте. Вот. Ладно, ставь планшет, так удобнее. Да блин. А где ты, блин, раньше был? Где ты раньше-то был? У меня же планшет есть. Но сегодня-то я уже не поставлю. Да, и вот сюда он влезет, как раз у меня 7-дюймовый есть. У меня 10-дюймовый планшетник отобрал тесть. Все. Сперва взял типа ютубчик посмотреть, ну и он там прижился. Все. Он там остался, ну думаю, хрен с ним. А у меня этот планшет был заточен под беспроводные пульты. То есть я с ним обычно, ну, работал на пультах на беспроводных. Вот, пришлось отдать. Ну, хрен с ним, думаю, ладно. Вот, а сейчас у меня остался семерочка. Ну, в принципе, да, вот сюда поставить его, дискордик туда как раз вместится. И здесь освободится место. Но все равно мало. Все равно лучше монитор еще один. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас 91PA. 91PA, 91PA. Город Москва. Группа образовалась в 96-м году. Изначально коллектив был в экспериментальном составе: бас, ритм, бас-драйв, барабаны, вокал. Заметьте, было 4 человека, 2 баса, барабаны и вокал. А, или 3 человека, да? Сегодня остался один бас и барабас. При живом звуке трудно поверить, что такой плотный саунд идет всего от одного инструмента. А в музыке 91PA есть блюз, фанк, хардкор, нью метал, суммарно... можно жанр обозначить диско нью метал. Вот, ребят, от себя хочу сказать, что скоро они выйдут у нас на лейбле.
И тот трек, который мы сегодня будем слушать, мне его как раз Димка скинул, по-моему, вчера вечером, но я его еще не успел послушать. Поэтому сейчас я его буду вместе с вами слушать первый раз в жизни, его еще никто не слышал. Так что это вот прям, как это называется, свежак-свежак. Давайте, я послушаю даже в наушниках сегодня, сейчас я трындеть не буду за эфиром, стопку-то я, конечно, опрокину, но буду молча слушать. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, друзья, 22:13 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я сейчас за эфиром не трындел, я слушал трек. Димка, все стало гораздо лучше. Прям гораздо лучше стало, вкуснее звучит все. Меня устраивает. По качеству звука меня устраивает. Вот. В плане, смотрите, пока звучал у нас трек от 91 Пей. Вот, оказывается, друзья, у меня есть кондиционер. Оказывается, целый год. Вот, говорит, год назад мы тебе его подарили. Где адрес? Так я вас год назад спрашивал, есть ли у вас. Вы мне сказали, что он у вас в гараже лежит. Но что вы мне его отдадите, вы мне не написали. Я вам, конечно, бы уже написал бы адрес давно, ё-моё. Честно, я прям первый раз об этом. Не, ну я сейчас, вот я теперь, вот вы меня сегодня знаете, как порадовали? Прям вот до усрачки глубины душевной. Потому что вот здесь сейчас уже прям вот, уже сейчас пекло. Вот, солнышко выходит, и тут прям у меня вообще ад происходит. Поэтому прям вот, вот это вам прям такой спасибос. Так что, ребят, у меня теперь есть кондишн. Я напишу адрес, конечно, но этот, слушайте, а может вам передать будет с кем-то. У меня Серега Вовкунчик, он катается с аппаратурой. Он вот сейчас возил по линии Гагариной колонки, он по всей России катается. Давайте, вы не спешите высылать. Вдруг он в Нижний Новгород поедет, я сейчас узнаю у него, и тогда просто он у вас заберет, да и все. Так, касаемо группы, вот пишут, трек кайфовый, хард-рок-версия лучше, металл не нужен. Слушай, ну не знаю, мне еще понравилась версия вот этого вот кислотного, ребят, этого же трека есть. Она мне понравилась, но найдет ли она, как сказать, слушателя, наверное, вот этой версии проще найти слушателя. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас есть? Трек очень кайфовый. Так, далее, что там у нас? Нам зашло, хорошо звучит. Дима Штенгауэр пишет, образ шнура возникает по вокалу. Вообще зашло, качает. Вот. Так, что там еще у нас? Не, я, Саш, я просто думаю, что если его по почте, он сколько весит, он, наверное, будет стоить, как этот, как крыло от самолета, пересылка. Не, ну, в принципе, пересылку я даже оплачу, ё-моё, ну, потому что, ну, это реально вещь нужная для меня. Так, Одесса пишет, трек хороший был. Вот, Димка пишет, это роковый вариант, есть еще в трех стилях. Ну, вот я слушал вот этот вариант, слушал кислотный. Мне кислотный тоже понравился, как бы он имеет место быть. Но если выбирать именно для публикации, наверное, вот я бы вот этот выбрал. Так, Матвей пишет, хорошо орет, но все, имхо в куплетах не хватает чистоты. Денис Шестаков пишет, приятно напоминают черный обелиск, но свое делают. Класс. Антоха пишет, для такого голоса нужен более тяжелый музон. Да нет, ну куда там тяжелее, там нормально все звучит. Так, в целом нормуль. Всю песню голос одинаково перегружен, инструментал динамичный. Так, и Матвейка кинул нам трек на ZNet. Ссылочку. Матвей, ты продублируй еще в Discord, пожалуйста. Может, там кто-то. Я к вам, вот сейчас я нажму подписаться. У вас плюс один. Так, кстати, у 91... А, на 91 я подписался еще в тот раз, по ходу дела. Не помню, пьяный был. Так, давай выпьем за кондей, выпьем обязательно. Так, вот пишет тема. Очень люблю группу из Братской Беларуси, ТТ-34. Очень напомнила, круто, палец вверх, мужики. Так, подари мне, пожалуйста, ковер сзади тебя. Да сейчас. Во-первых, это не ковер, это одеяло ручной работы. Это мне мамка шила из лоскутков. Ты что, с ума сошел? Как я тебе подарю? Это раз. Во-вторых, он там выполняет вполне нужную функцию. То, что у меня за спиной, это же не для красоты. Это звук глушит. У меня же тут эхо, знаешь, как летало. Я эфиры слушать не мог. Мне в наушниках приходилось сидеть постоянно. А сейчас у меня сзади все заглушено. То, что за вот этим одеялом, за лоскутным, там огромный слой звукопоглощения, и за ковром то же самое. Поэтому там все нужно, это я подарить не могу, ты что? Вот, ладушки, что там, шапку могу подарить? Шапку могу, одеяла нет, что это мне мамка, ты представляешь, сколько она, вот там каждый квадратик, это лоскуток, вот она их сперва сшивала между собой, потом из всего этого собирала одеяло, это просто адский труд, я не знаю, на месяца три, наверное, его лепила, ну, я бы точно месяца три бы это шил. Поехали дальше, далее у нас группа Аманава, Соня, и трек называется «Иди домой». Домой иди, третьим будешь, а? Третьим будешь, а? Домой иди. Вот. Аманава уже несколько лет делает российский поп-рок самой высокой пробы, согласен. Их мини-альбом «Part One» является своеобразной витриной достижений группы. Тут и новые песни, и по-другому звучащие старые. Русскоязычные тексты сменяются английскими. Звук выверен, вокал мелодичен, очень своеобразен и легко узнаваем. Мелодии и аранжировки гипнотизируют и заставляют возвращаться слушателя к песням снова и снова. Вот, Аманава, город Москва, «Иди домой» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. А я этих ребят очень люблю. Они уже давно, кстати, у нас на неформатке, поэтому для меня прям вот я просто еще раз скайфну. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22-22-42 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Мы сейчас тут с Соней ругались. Ну как ругались? Она со мной не согласна. Ну, я сейчас повторю этот монолог. За эфиром я сказал, что я-то ребят уже давно знаю, да, и вот когда они у нас только появились на неформатке, и вот у них тот период творческий, мне кажется, больше подходит для... Я не говорю, что хуже сегодня треки, да, там, или лучше, нет. Я именно говорил про то, что когда вы заявляетесь в какие-то конкурсы, Соня, я не говорю, что те хуже или те лучше, и эти хуже, нет. Я не про это. Треки определенно хорошие все, звучат здорово. Я знаю, что у вас есть там большой багаж песен, да, и я их все слышал, и поэтому вот этот трек я, допустим, сейчас слушал на базе того, что я уже про вас знал, да, что я вас уже люблю заведомо, и этот трек я просто послушал, покайфовал. Но люди, которые вас первый раз сегодня услышали, да, для них несколько по-другому это звучит. А когда подаете заявку там на участие, да, в какие-то, ну, вот какие-то конкурсные вещи, мне кажется, там надо более динамично. И вот как раз те треки, которые вот у вас с того периода, они прям вот, они качают, они реально прям под них скачешь, прыгаешь. Вот, и мне кажется, что просто это было бы более удачное решение, если бы вы на конкурсы присылали. И я не про нас говорю, я не про неформатку, вообще просто глобально. Куда-то подаете заявки, мне кажется, оттуда надо хотя бы там два трека оттуда, два трека из новых, да, и вот так чередовать, потому что они более кочевые, скажем так, более двигательные. Я не знаю, как это сказать. Вот, Соня пишет, мы изменились, что делать? Знаешь как, я тебе сейчас объясню. Мой, ну, не секрет, да, что мне треки сводит Колка, мой бобруйский друг. Он мне, знаешь, как всегда говорит, мы с ним, вот у нас как песню мы пишем, у нас прям до ругани, мы тут узрёмся все прям, у меня Коляновна ржёт постоянно одной, это, говорит, хуже жены у тебя. Вот, он мне, знаешь, как говорит, ты, говорит, я всегда говорю, вот, Коль, ты делаешь вот так, а как я это буду на концертах играть, как я это буду петь? Он мне всегда говорит, на концертах пой и играй, как хочешь, ну вот в записи пусть будет так. Вот, и в этом плане я тебе сейчас, я к чему это сказал, да, что понятно, что ты сейчас другая, понятно, что ты лучше, там, хуже в чем-то стала, в чем-то лучше, в чем-то, ну, просто стала другая, да, но именно для конкурса, для затравки, скажем так, да, мне кажется, надо не бросать тот репертуар, потому что он, именно на зрителя он более работает. Вот, вы сейчас кочевее, вы сейчас клевее, ты считаешь. Ну, не знаю. Я не буду спорить. Вот как бы я свое мнение сказал. Я вас по-любому люблю. Свое мнение сказал. Дальше вы уже думаете сами. Так, что пишут? Вот, забавная песня. Забавная песня. И все. И все. Где этот ворох комментариев? Короче, мы просто тут с Соней пообрехали, малеха. Вот, обменялись мнениями зуботычинами. И, собственно, на этом все комментирование закончилось. Ну и ладно. Ну и ладно. Мы знаем, что вы лучше. Сонька, я за вас болею. Я хочу вас увидеть на финале обязательно. Вот, это мое такое искреннее желание. Вот, ну, будем надеяться, что у вас все получится. Поехали дальше. Далее у нас группа Skiffle, город Москва. Синтез, мелодик, рок и альтернативы, приправленные мастерством музыкантов, энергетикой настоящего рок-н-ролла, а также гранжевым вокалом фронтмена Артема Макарова. Ставим, слушаем. Поехали, Skiffle, вальс.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:30 на моих зеленых системах. Тут меня за эфиром Ольча подкалывает. Мы тут разговорились. Я на тему того, что куда Мэддог пропал, спрашиваю. Ну, я спросил, я говорю, Артем, забросил Мэддог или параллельно идет два проекта? То есть Скифл и Мэддог. Вот, потому что я помню, раньше он из каждого угла, из каждого утюга играл этот Мэддог, и у меня даже, говорю, песни были любимые, вот, и меня тут Ольчик говорит, ага, какие, говорит, любимые, а какие любимые песни, вот, я говорю, давай, стебайся, конечно, давай рассказывай, я зачитаю, ты мне пиши, я зачитаю, я же всегда всем музыкантам говорю, слышите свой трек, кидайте ссылки на себя, кидайте какие ближайшие мероприятия, всегда же об этом говорю, зачитаю, мне не сложно, а вам польза, вот, и как бы я сейчас не вспомню, конечно же, я не вспомню, как они назывались, да, даже слов не вспомню, во-первых, это давно было, вот, они уже давно пропали, ну, по крайней мере, с моего горизонта. Вот, и, ну, я помню, что мне пара песен нравилась, они у меня даже на сборнике на каком-то были, были, я помню, вот, а потом что-то раз так и кардинально пропали, я поэтому думал, что он забросил вообще Мэддог, а Скифл это новый проект, а видите, параллельно идет, ну, хорошо, вот Ольча пишет, играл Мэддог на Кобейнике 20 февраля, пару раз в год концерты бывают, но... Короче, стариковский вариант, как Зухер. Я тоже, вот, меня все это спрашивают, когда концерты? Вот я раз в год в Туле делаю, раз в год в Москве, раз в год где-нибудь делаю, и все, особо уже все, не катаюсь. Так, вот, смотрите, буду читать. Во-первых, в Мытищах они с Эйфорией играют. Это когда? Ольча, ты неправильно сделал. Мне текст нужен, мне ссылки. Не, ну ссылки хорошо, это для тех, кто сейчас на стриме, они посмотрят ссылки. Я же сейчас радиослушателям должен зачитать. Вот в Москве играют они с Трестом и Бортом 912, и в Мытищах играют с Эйфорией. Но где и когда, понимаешь, ссылочки только лежат у нас в чате. Вот, смотрите, 28 апреля в Боливар-баре на Чистых прудах 3 часа добротного рока. Это у нас будет Трест, Борт 927 и Скифл. Так, и Rocket City событие. Так, это что? Это Мытищи. Мытищи, Rocket City. Ну, опять же, накидал ссылок, но не видно когда. Короче, ладно. Давайте я уже открою, хрен с ним. Нажму на ссылку. Да, эта ссылка куда-то ведет, я понимаю. Вот же. 24 апреля, воскресенье. Это будет Rocket City Fest. Это как раз у нас чего? Это как раз в Мытищах, да? В Мытищах, вот. Поэтому, кто будет рядом, заскакивайте. Sherwood Pub на Шараповской в Мытищах и Боливар Бар в Чистых прудах 28 апреля и 24 апреля. Я бы с удовольствием, ребят, но нет, меня там не будет. Не потому, что я такой вредный, просто, ну, некогда мне сейчас кататься вообще. Вот. Что еще у нас? Так, когда у тебя альбом выйдет, твой второй? Олег, не знаю, у меня... Я начал писать третий, не закончив второй. Ну, еще пока. Я говорю, я сейчас занимаюсь неформаткой. Сейчас мне вообще не до музыки. Не знаю, честно. Так, в Гребнево открываем 23 апреля Мотофест Стайка. Войдите. 23 апреля в Гребнево. Смотрите, ну... это Скифл. Это Скифл. Но все равно, молодцы. Молодцы, когда концертов много, это хорошо. Это сложно, от этого устаешь, но это хорошо. Вот. Так, что ты бухаешь, вискарь? Есть ли люди, которые могут шить мерч? Надо, слушай, ну, мне кажется, мерч это вообще сейчас... Это вообще не ко мне. Так, ладно, давайте по теме. Есть кто-нибудь про Скифл что-нибудь написали или нет? Вот, Денис написал, для меня «Страдальца» приятная песня. Так, песня норм, но не зацепила. Пишет Антох, а чего она тебе? Мне очень понравилось, наоборот. Мне, наоборот, понравилось. Очень мелодично. Ну, прям вот... Вот я вспомнил, то как раз этот песок смел со стула и вспомнил старый Mad Dog. Мне прям очень напомнило. Стрела Морфея пишет, прикольно, приятный трек. Расслабуха, хорошо миксовать драйвовые треки с такими. Вот в финалочку хорошо заходит, чтобы так расслабиться и как в приятной теплой ванной все закончить нормально. Слушай, в приятной теплой ванной все закончить — это бритвой по венам. Не надо так. Не надо в приятной теплой ванной заканчивать. Вы мне сперва отправьте этот миксер, хотел сказать, кондиционер. Потом хрен с ним. Я вам в обратку отправлю хорошее лезвие. Вот, им прям можно кости рубить. Так, что, The Nets было бы ссылочку неплохо увидеть. Олежек пишет The Nets. Олежек, The Nets скинули ссылочку в стрим в ВКонтакт. Матвей, если ты тут еще, закинь, пожалуйста, в YouTube в стрим ссылочку, просят на вашу группу. Очень, очень вы понравились ребятам. Так, все. Все комментарии зачитал. Все афиши зачитал. Все рассказал. Давайте теперь расскажу, что будет дальше. Друзья, завтра вечером, поздно, возможно, даже ночью, на сайте Неформатного радио появится голосилка. Вот, там надо будет проставить галочки за все группы, которые понравились. Я сразу скажу, не балуйтесь. Кривая игра вообще не приветствуется, потому что это все вычисляется моментально. Вот, ссылочка на запись эфира появится у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте обязательно, поэтому нажмите там колокольчик, чтобы не просмолить вспышку. И, собственно, неделю будем выбирать. Давайте, наверное, сделаем так, до вторника мы сделаем голосование. До вторника мы сделаем голосование, потому что голосовалка серьезная. Нам надо будет, вот как мы с Ваней в этот раз прям серьезно разобрали, все разложили по полочкам. Вот, ну и посовещаться надо будет, конечно же. Вот, поэтому пусть будет у нас конец голосования в следующий вторник. А в следующую среду мы будем слушать ребят, которые не будут участвовать ни в каких голосовалках, которые не прошли ни в финал. Ну, как бы бонус, да, для всех, кто хотел, но не смог. Вот, мы их просто послушаем, как бы для них лишнее, как это называется, лишний пиар. Вот, для нас новые музыканты. И следующую среду назовем уже победители, и которые будут играть уже в финале, уже на сцене фестиваля, где, надеюсь, мы с вами увидимся. Вот, и будет все как всегда по фэншую. Будет громко, энергично, вкусно и забористо. Насим, я хочу включить замечательную песню «За полярным кругом». Вот, радиослушатели после этой песни уже услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повещу. Радиослушателям пока, видеослушатели я еще пока здесь.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Here I am.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный.

внутри душа. Что если был неправ я на этот мир греша? Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный рот?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня о

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро, и тянется нить. И самое время драконов ловить. Страницы шуршат, будто крылья по коже.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг?

И к звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски. Но сбывается сон, и приходит мальчишка, и видно, влюблен. А на твой подоконник садится дракон. И что теперь?

сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб, да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

Кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались битых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебало распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука! И нехрена смотреть на землю с высоты.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

странная, но жизнь почему-то моя больно странна. Что ни день, нежданный урок —

Мы сгораем, как звезды, но после рождаемся снова. Повторяется все, и ошибки, и горечь утрат.

а назад.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Песня, на самом деле, писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало. Теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. А потом бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость, сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен, кто же это вчера писал, выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

я скучаю. Питер — город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца неразрывной серебряной нитью. Слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.
1: Вспомним, не чокая.
2: Эмиль Яковлевич Горовец, еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза ССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гараньяц.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Друг, скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, когда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработало хренолина. А этот козёл-то с дырочками там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте!
4: Подбросьте нас до города!
5: Чатл,

0: Это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Кинзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает.
4: Вот в клетках и сидит.
5: Ну, нельзя, я чатлани.
1: Так советовать, так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза по моему набережку.
2: Дотронешься, эцелоп прилетит, ноги выдернет.
4: Ты чихала на вашего эцелопа?
5: Я говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
4: А

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен для того.
4: Танут, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной?
2: Врут они, дядя Вова.
4: Конечно.
5: Нет, генерал, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках проползли бы.
2: Пошли планету делить.
4: У меня мама грузинка была.
7: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
8: Будьте любезны, номер вашей планеты.
7: 013 Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что ты хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
4: Давай, гравицапу, и делай, что хочешь.
9: Нет, финансвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
10: Ну что, летим?

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная радио.
0: Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная.

А я был так счастлив с собой. Но войдя, всякий раз просила прощения. Но утоплены веслы к берегу, поздно и в море. Все просто, не то что на суше.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Ты мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклаши, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат,

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин любить, заливать глотку.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились,

0: мальчик мой.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет формата.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам пережитость, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам пережитость.

десятки. Пиздить прохожих, спать с бабой красивой. Но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственный нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке.

понравилось. Лучше женщину любить, заливать глотку водку и не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозою.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отдельном

грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бесил.

Сраной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Соскала зубом, видишь друга плечом, а не скрытых врагов. Видишь годы спустя, кого тебе выбирать, но не в силах сейчас уже что-то менять.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура, солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем. Баку.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».